0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Привет всем, друзья! Доброе утро! Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Сегодня среда, у нас 6 мая. Здравствуйте, Дмитрий!
1: Доброе утро! Вам.
0: Здравствуйте, Дарья!
2: Доброе утро!
0: Так, нотки слышу какие-то обидчивые. Что случилось?
2: У меня порвались джинсы.
0: Там, где я думаю?
2: Там, где вы не представляете.
1: Но это знак, Дарья, уже.
0: Обычно они рвутся в одном месте всегда. Ну, плюс-минус.
2: Ну, скажем так, не от неразмерности.
0: Не на коленке, короче.
2: Не от несопоставления размерности, вот так.
0: Ага.
2: А от старости.
0: Так это наоборот, если на коленке, так это винтаж.
2: У меня в этом месяце не запланирована покупка.
0: Так я тебе зачем? Если на коленке, говорю, так это винтаж.
2: Это не коленки.
0: Ну, я и говорю, значит, остается только одно место.
2: Ну, вот там и порвалось. Что ты от меня в эфире хочешь?
0: Я же сразу сказал, вы в том месте, в котором я думаю.
2: Ну, я же не знала, что вы об этом месте думаете.
0: Ну, понимаешь, джинсы рвутся вот, ну, как всегда, в одном месте. То есть, если в другом, то это некое внешнее воздействие. То есть, ты где-то зацепился, что-то порвал. Ну, максимум еще коленка, может быть. А так, ну, в основном только в этом месте.
2: Буду ходить теперь на работу в ближайший месяц.
0: Пошивочные мастерские никак?
2: Ну, нет.
1: Да нет, там уже бесполезно, Виталий, с джинсами.
0: Да?
1: Я пробовал зашивать.
2: Они когда протираются, там уже...
0: Я зашиваю. У меня тоже.
1: Они тут же рвутся.
0: Нет. Да. Пока, ну, раньше, да, бывало, но вот с последней, которые вот заштопали, пока нормально делают.
2: Они у тебя и формы другой. У меня-то скини.
0: Скини?
2: А у тебя бананы.
1: Скини или банан?
0: Еще раз, можно? Мне понравилось.
2: У меня скини, а у тебя бананы.
0: А вот как это все называется?
1: Сколько всего фруктов в комнате?
0: А тыквы есть какие-нибудь?
1: Тыковки.
0: Тыковки, да.
2: Ну, возможно, они тоже скоро будут.
0: Ну, понятно. Так, значит, фобию хотите плюс одну?
2: Нет.
1: Да.
0: В Подмосковье мужчина получил перелом гортани, пытаясь сдержать чих.
1: Ну, вот мы говорили
0: вот
1: об этом,
0: неоднократно, да.
1: Да,
0: с
1: не
0: вами.
1: Слушал нас. Да.
0: Мы говорим, что ну никак нельзя. Даже несмотря на то, что эфир, мы все равно чихаем.
2: Да.
0: Короче говоря, он зажал нос во время чихания, еще хуже сделал.
2: Ой, ужас.
0: И сразу почувствовал хруст в горле. Позже появились отеки, ну, понятно, там это при нажатии кожи издавало характерный треск. Приехал в больницу, там он говорит: «Эх, дружок, перелом у тебя гортани». Короче говоря, строгий покой. И вот самое главное, говорят, нельзя ни кашлять, ни чихать в определенное количество времени. Слушай, да, ну это как это? Вот, а если захочется, что делать?
1: Ну, терпи.
0: Ну, хорошо, кашлять, ладно. Ну, может быть, еще и то. Я так могу допустить. Но чих ты не кашляешь.
2: Чих, его не надо сдерживать.
0: Не получится у тебя.
2: Давайте так.
1: Трасса по шву разошелся.
0: Вот, понимаешь, да. А как же так? Ну, все равно не получится. Так что будьте аккуратны, друзья, пожалуйста, при чихании. Уж, ну, если даже внутрь нельзя, в общем-то, чихать. Ну, и не зажимайте.
2: Чихайте.
0: Не зажимайте отверстия. Это будет еще хуже.
2: Это потребность организма. Хочется чихнуть. Чихни.
0: Да, абсолютно верно. Так, ну что, давайте тогда к теме переходить. Что мы сегодня?
1: Ну, у меня три варианта есть.
0: Давайте.
2: Давай.
0: Это хорошо.
1: Какую часть мероприятия вы ждете всегда больше всего?
0: Так.
1: Ну, там много же вариантов есть.
0: Ну,
1: да, согласитесь. Что последнее вас взволновало на неделе? Ну, или там вот что-то беспокоило, взволновало. Не знаю, так поделиться. И третье. Как дела? Мы никогда не спрашивали.
0: Ну, если так взять за сумасшедшинку небольшую, то, в принципе, я согласен. То есть, мне всегда нравится все такое необычное и совершенно постмодернистское. Ну, в принципе, почему нет? Я бы вот выбрал «Как дела».
2: Давайте, чтобы ответ был более развернутый. «Как дела» и «Почему?»
0: Оля Лукина, да?
1: Нет, просто «Как дела». Не надо развернуть.
2: Где ты живет эта Оля Лукина, которая тебе ответит?
0: Я подозреваю, что в Оренбургской области. И причем, мне кажется, даже не одна.
1: Да, по-любому.
0: Вот. Но это песня такая, это я на всякий случай предупредил.
2: Так, а мы вот эту сумасшедшинку сегодня сделаем? А или на завтра?
0: Нет, сегодня.
2: Сегодня?
1: Все, вот человек захотел.
0: Человек зачем перечислял?
1: Да. Я вам три варианта предложил, да. Вы там сами.
0: Завтра у нас будут другие темы, другие разговоры.
1: Да, все, договорились. Давай. Так что, друзья, как дела?
0: Все, да. Рассказывайте. 8-9-2-2-8-7-8-2-9.
1: Лучший ответ же будет еще, да?
0: Можете, тут любые, абсолютно вообще любые варианты. Можете пожаловаться, похвалиться, да просто рассказать, как у вас дела. Вот сегодня у нас такое общение будет налажено.
1: А почему нет?
0: Да,
1: почему
0: нет?
1: Да, так,
2: а потому...
1: А вы еще дальше пошли,
0: а почему?
2: А потому.
1: Это как Люшкин?
0: Нет, слушай, я другого...
2: Это похоже.
0: Да.
2: Что все кончается на «у».
1: Это кто поет? Я помню такую песню.
2: Они выступали в «Кривом зеркале».
1: А, XBB, что ли?
2: Во! Моя любимая группа в детстве.
0: Помнил, ничего себе.
1: Они в этих, в алкоголичках, номер у них был, в трусах они бегали.
0: Шо?
1: Да, что-то такое было.
0: Песни помню, номера чуть-чуть.
1: Сейчас пойдем смотреть за эфиром номера группы XBB для Виталия. Так, ладно, пишите, как дела, друзья, рассказывайте. В общем, свободная сегодня тема. Портал смотри.радио, мессенджер Макс, впереди Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай.

0: дня.
1: Вы знаете, в Японии изобрели ложку, которая делает пресную еду более соленой. Да.
2: Зачем?
3: Ну как зачем? Ну, чтобы чуть-чуть не подсаливать.
1: Чтобы не солить, да, не подсаливать. А, значит, устройство использует слабый электрический ток, имитирующий ионы натрия, то есть соли, да, и усиливает соленый вкус пищи. Состоит из двух частей. Съемная ручка и отсек с батарейкой. Ток проходит через металлическую часть.
3: Я представляю, что Виталий, это этот, кто там айфоны у нас сделал?
1: Стив Джобс.
3: Стив Джобс, вот вы презентуете.
2: Виталий Джобс?
1: Я объясняю.
3: Он без буквы «Д».
1: Я для себя впервые, да, тоже. Короче, ток проходит через металлическую часть. Устройство имеет три режима, каждый из которых увеличивает ощущение солености пищи. То есть есть один режим, ты такой раз, что-то не... Да, второй раз, то есть более соленый. И третий, то есть да, ты можешь управлять соленостью пищи.
3: Одинокая Дарья, я думаю, заберет такую ложку.
1: Перестань. Значит...
2: Я не одинокая, свободная, это вещи разные.
3: Я объясню. Когда ты влюбляешься, ты пересаливаешь. Поэтому она не влюбилась.
1: Ну, понятно.
3: Я
1: чист. Короче, устройство стоит $200. Это
3: 20 тысяч.
1: Ну, чуть меньше.
3: Ну, чуть меньше, там не сильно.
1: По нынешнему курсу где-то в районе 15.
3: Ну, плюс-минус. Да. Плюс-минус 5 тысяч, не считается.
1: Кому как, мне считается. Да, что у вас, Дарья, какие?
2: Так, возвращается в моду и становится трендом постеры на стенах. Помните, вот раньше, в наше время, да, это было дико популярно. Мы покупали...
1: Это кошмар был, я помню.
2: Да, мы покупали специальные журналы. И я не поленилась. Я вчера сходила в ларек и купила тот самый журнал.
1: Это
2: из
1: что
2: нашего...
1: еще все продается?
2: Это продается, это свежий выпуск.
1: Обалдеть.
2: Да, я вам сейчас это передам в ручки потрогать, посмотреть. Тут даже есть постер с Цоем, Виталий. С тем я самым.
3: Футбольный журнал не было его?
2: Нет.
3: У меня потому что... Ой, красота, как раньше. Мы передавали такие журналы из руки в руки. У меня первый постер был, если не ошибаюсь, Лига чемпионов барселоновская выигранная. Вот, постер был, висел такой.
1: У нас еще вот до момента появления этих журналов приходилось выискивать постеры у людей, то есть примерно, ну, твоего круга общения.
3: Да.
1: Угу. И это было крайне тяжело иногда. Ну,
3: у меня круг моего общения, люди, когда я был ребенком...
1: О, гороскоп тут есть.
3: Не, слышишь, у меня круг...
2: Вот насколько... Может быть, оттуда почитаем гороскоп сегодня?
3: Кстати, да, можно. Круто, говорю, то, что круг общения был. А у кого из моего круга общения, когда тебе там 7, 8, 9, у тебя будут журналы? Я дружил с девочкой, которая дружила с физруком в школе.
1: Ага.
3: И у него
1: были постеры.
3: Тырили, да, журналы.
1: А мы обменивались, даже где-то что-то пытались даже покупать за настоящие деньги. Там продавались красочные постеры, но... Потом, да, потом вот появились эти журналы, но уже я к тому моменту интерес, в общем-то, потерял.
2: Но вы знаете, что сейчас отдельно покупать постер какой-нибудь звезды, допустим, вот такой же, как в этом журнале, стоит ровно столько же, а иногда дороже, чем сам журнал, в котором есть постер и гороскоп. Вот.
3: Так что надо к журналам, к первоисточникам.
2: Зумеры думают, что это они придумали клеить постеры, понимаете? Да, вот у них же сейчас вот тренд на это, и они заказывают специальные постеры, а мы, миллениалы, или вот эти вот переходящие поколения, мы-то помним, что можно было купить журнал, там сразу 10 постеров, там еще информация, картинки, поэтому, мне кажется, мы вот здесь как-то продуманнее оказались.
1: Самое главное, это был процесс вешания на стенку, то есть у меня это все происходило на скотче, причем крайне неаккуратно это все было, потому что я очень торопился всегда повесить на стенку, как будто это что-то означало. То есть впечатление такое складывалось, что если я сейчас прямо вот сейчас вот не повешу, это он куда-то исчезнет, или мне его отберут. Вот. А это уже принадлежность была, все это мое. Вот. И потом, когда этот скотч желтел, это превращалось в такой кошмар, ужас просто. Я тут вспоминаю...
2: У меня вся стена была...
1: Я не знаю, как сейчас вешают, на что, на двухсторонний, что ли?
2: Да.
1: Или что?
2: Да, и сейчас еще, понимаешь, подсветка модная. То есть они стараются еще, чтобы это все подсвещалось. Ага. Можно было это, опять же, зачем? Выкладывать все в соцсети.
1: Ну, конечно.
2: Свои каналы. У них у всех есть по 2-3 канала.
1: Ну, Дарья молодец, подготовилась. Почитай ее журнальчик, пожалуй, вы пока говорите.
2: Так, ну и быстро по музыкальным трендам. Три певицы, которые оказались самые прослушиваемые в этом месяце из российского сегмента. Как вы думаете, кто это?
1: Ну, как ее вчера ты называл-то... Сейчас популярную.
3: Беовульф.
1: Да, Беовульф, да. Я уверен.
2: Есть такая, она на втором месте.
1: А на первом не знаю.
3: Так, а на третьем кто?
2: А на третьем Мона.
3: Мона?
2: Мона. Да. Она сейчас вообще вырывается в топы.
3: Нет, я знаю, что она, отношения там у нее закончились. Эта тема обсуждаемая. Какие песни она последние спела, которые в чарты попали?
1: Я сейчас представлю себя в программе «Аншлаг».
3: Ты не понимаешь, кто такая Мона?
1: И скажу: Мона? Лиза? А Мона есть Астерио.
2: А Мона?
1: И тут смех такой. Вот это где твой искусственный? Где он? Ну, включаешь периодически.
2: Так, хорошо. А на первом месте ваше предположение?
1: Да не знаю я.
3: На первом.
1: Без понятия вообще.
3: Ну, Асти.
2: Нет, Асти даже в пятерку не вошла. На первом месте Зиверт.
3: А, да? Я хотел после Асти сказать Зиверт, самый очевидный.
1: Да, конечно. Ну, как...
3: Да я клянусь, она перебила меня.
1: Я по порядку примерно понимал. Я практически сказал, так что я прав.
3: Я по порядку их-то знал.
1: Ну ладно. Ладно, спасибо за то.
3: А Зиверт-то за что?
2: Ну вот ее слушают сейчас. Понимаешь, она просто попала в тренд. Там, возможно, как с камином произошло у Джонни. Песня вышла 2 года назад, и ее приняли очень холодно. Но из-за того, что нейронные мультики пошли с его песней, и его трек начали прослушивать, он сейчас выбился вообще в чарты.
3: Да. Ну, это, или как у Мота вот этого.
0: Я пьяный молодой, бары как дымой.
3: Это что ж старая песня, да, которая везде в тренды попала. Ладно, спасибо большое за ваши выборки. Так, Мари Краймбрери, давай не ждать. Ну, а давай.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей в наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
1: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде поговорим. Сейчас в Орске плюс 13 градусов, днем до плюс 22. В Ясном плюс 11, днем до плюс 21. В Кувандыке-Медногорске плюс 7, днем до плюс 22. В Оренбурге плюс 10, днем до плюс 23 градусов. Дождь на всей территории Восточного Оренбуржья с грозой. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
2: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
3: Подробности на смотри.радио.

0: Ну этот, как его?
1: Верно, друзья, 21-137, код города 3537, прямо сейчас набирайте.
2: Это обычно меня так когда видит. Ну этот, как он?
1: Ну этот, да ладно. А, нет, ну да. Нет, правильно ты говоришь.
2: Вот.
1: Да, потому что по твоим рассказам всегда тебя узнавать-то узнают, но не помнят, как зовут.
2: Не помнят, как зовут, да.
1: Ну да, вот ты же, это ты.
3: Дим Димыч?
2: Нет, мужик с хоккея.
1: Да, мужик с хоккея. Алло.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Айгуль.
1: Айгуль, очень приятно, Айгуль. Вы хотите стать чемпионкой в рубрике «Но этот как его?»
2: Но она же ей не удалось.
1: Так я и говорю, она хочет стремиться к тому, чтобы стать чемпионкой, да?
3: Может быть, она не столько хочет быть чемпионкой, сколько попасть на квест-вечеринку.
1: Вот, кстати, мы даже не успели, да. Буквально пару слов дарим. За что будем?
3: Мы сегодня разыгрываем два билета на квест-вечеринку, которая пройдет 23 мая. Все это на площадке VR-арены «Другие миры». Как-то вот не коллерируется твоя песня.
2: Почему?
3: И мой рассказ про хоррор.
2: Нормально. Сдам в жизни кругу. Знаешь, какой хоррор был иногда. Вот.
1: Так, ну ладно. Айгуль, значит, еще одна попытка. Ну, все знаете. Сейчас семь фамилий назову. Вспоминайте имена. Я надеюсь, вы хорошо готовились к сегодняшнему
2: эфиру. Сейчас, если
1: не
2: готовы, надо, чтобы нам что-то Айгуль взамен.
1: Ну, я не знаю.
2: С вас
1: печеньки. Сувенир, печеньки, да.
3: Блинчики, оладушки.
2: Если проиграете. Итак, если мы выиграете, мы вам.
1: Вы готовы, Айгуль?
4: Да.
1: Ну, давайте.
2: Поехали. 3-2 раз.
1: Юдашкин.
4: Валентин.
1: Диор.
4: Нет, дальше.
1: Холлифилд. Боксер.
4: Ну, пусть будет Том.
2: Пойдет.
1: Хорошо. Фаберже.
2: Яйцо.
1: Создатель знаменитых.
4: Яйцо, да, но это не знаю.
1: Так, Певцов, актер.
4: Александр.
1: Да, там для меня.
4: А, Дмитрий.
1: Вот. Камбербэтч.
4: Дальше. Вы где их берете?
2: Не, там это
3: но
2: знаком. Ну,
3: это конкретно из Британии.
2: Да.
1: А следующий тоже вам знаком. Дружко. Ведущий актер, он мистические разные передачи. По-моему, до сих пор ведет.
2: Частично имя запрещено еще.
1: Ты какие подсказки выбираешь? Да.
2: Ну как?
4: Ну, Дмитрий.
2: Ну, частично.
3: Вот скоро точно будет запрещен.
1: Так, давайте разбираться. Юдашкин Валентин, верно. Кристиан Диор. Да. Эвандер Холлифилд, боксер. Боксер, тоже, кстати, британец. Да. Карл Фаберже.
2: Угу. Бенедикт.
1: Дмитрий Певцов, верно.
2: Да.
1: Бенедикт Камбербэтч.
2: Бенедикт. Звучало как оскорбление.
4: Писать эти имена.
1: А я думал, вы уже это сделали. Вы, во-первых, неоднократно участвуете. Мне кажется, вы должны уже список составлять какой-то.
2: Да.
1: И Дружко Сергей.
2: Сергей, да.
1: Сергей Дружко, да. Какая знаменитая фраза, я все вспоминал.
2: Но это не точно.
1: Но это не да, вот, но это не точно.
2: А у него много уже.
1: А у это у Олени Тканевского.
2: А, подожди, но это не точно, это другой. Я напутал. Нет.
1: Какая-то была фраза.
3: Выяснять это, конечно.
1: А, вот, да. Но выяснять мы это, конечно.
2: Объяснять, конечно.
1: Объяснять, да.
2: Или вот это.
5: Это, конечно, неправда.
1: Или вот так.
2: Вот это, да.
1: А вот другая история, это же у Леонида Каневского, по-моему, да?
3: Да.
1: Совсем другая история.
2: Да.
1: Айгуль, ну, к сожалению, опять нет.
2: А может, мы за старание хотя бы, Айгуль, дадим?
3: Ну, там, знаешь, вот за старание, если было бы хотя бы 4.
2: Ну, ладно. Вот загадай одну фамилию, сейчас мы добьем, да?
1: Одну фамилию?
2: Да.
3: Ну,
2: да.
3: Там будет только 3 тогда.
2: Неважно, она за 2 будет.
3: Ну, нет, это нечестно.
1: У меня честно. Есть. У меня
3: нечестно.
2: Давай. Тихо, Дарья.
1: Подожди, ты не переживай.
2: Да.
1: Лагерфельд.
2: Да. Мы даем вам шанс.
4: Конечно же, нет ответа.
1: Карл.
2: Да. А он же был.
4: Да.
2: Эх, ладно. Смогли, что смогли, сделали, Айгуль. Вам желаем
1: спасибо
2: хорошего
1: вам
2: дня.
1: Спасибо за настроение.
2: Да, в любом случае. Спасибо. Звоните завтра.
3: Билеты остались.
2: Да, мы, если что, это завтра опять Карло загадаем. Будьте внимательны. Ладно, удачи. Спасибо большое. До свидания.
1: Счастливо.
2: Да, вот так. Не получилось. Не
1: потонуло. Самое главное, что Айгуль нам дарит настроение и смех. Она очень забавно на все это реагирует.
3: Да.
1: Получается смешно.
2: Бенедикт.
1: С юмором.
2: Да. Так, ладно.
1: Яйцо Бенедикт. Айгуль, запомни. Да, но она уже не на связи, но слушай. Яйцо Бенедикт. Вот есть же...
2: Там и у тебя еще и другое яйцо было. Фаберже там было.
1: Нет, оно же яйцо пошло.
2: Все про яйца.
1: Ну, слушай, Бенедикт, я знаю только Камбербэтч и яйцо больше.
3: Я тоже.
2: Логично.
0: но этот, как его?
2: Давайте, Дарья, читайте на правах рекламы.
3: На правах рекламы. Розыгрыш квест-вечеринка 23 мая. VR-арена «Другие миры» превратится в настоящий квест-хоррор «Обитель зла». Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий, новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание. Подробнее о покупке билета в группе ВКонтакте «Другие миры» Орск. Количество мест ограничено. «Обитель зла» VR-арена «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+.
2: Умница!

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
0: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: история одной вещи.
1: Слушайте, вчера смотрела фильм интересный, и там увидела, ну там показывали средневековье, там мужчина спал в колпаке.
2: Я думал, вот эти голые статуи, она сейчас взбудится и все.
1: Нет, это было после. И вот я задумалась, а почему раньше надевали колпаки, почему все спали в колпаках и чепчиках? Отправилась в источники интернета и собрала вот вам подборку ответов, почему так.
2: Яндекс ей отвечает: ба. Ну давай.
1: Ну, давай. Итак, причина первая. Было безумно холодно. Представьте, каменный дом, замок. Зимой печка, конечно, греет, но не у каждого в замке есть возможность спать возле камина или возле печки. Хотя спали тогда вот действительно целыми командами. Вот. И поэтому голова мерзла, надо было ее как-то в тепле сохранять. Шили колпаки и чепчики. Причина вторая. Протекала крыша. Даже в самых богатых домах потолки не всегда были герметичны. И вот как бы вот эти чепчики, они тебя спасали от мокрой головы. Они вот это все впитывали. Это было довольно практично. Причина третья. Ну, голову мыли, сами представляете, да, средневековье. Кто-то вообще раз в жизни, а кто-то раз в год. И вот чтобы стирать поменьше постельное белье и сохранять от грязных своих волос постельное белье, стирать это все было меньше, надевали кепчики. Так сказать, прослойка между волосами и постельным бельем. Причина следующая – это прическа. Из-за того, что, опять же, и мылись редко, и прически, помните, были у кого-то чуть ли не под метр. Нужно было это как-то все сохранять, и чепчик помогал, чтобы волосы не растрепались, не разбежались, так сказать. Причина следующая – она уже в основном относилась к мужчинам. Из-за того, что в моде были парики, и днем парики-то носили, а ночью как-то надо было скрывать свою лысину, как-то нужно было скрывать свои проплешины, а кто-то стеснялся сидеть. И поэтому надевали колпаки. Если вдруг тебя, вот такого богатого, застанут ночью и увидят, что ты, оказывается, лысый, ну, порицалось тогда это. А ходить постоянно в парике, ну, просто неудобно. И причина финальная уже, это, конечно же, живность в голове. Помните, да, из-за того, что и барсучим жиром смазывали волосы, и масло там было, заводилось все что угодно, особенно вот в этих вот метровых прическах. И паразиты были делом обыденным. Колпак создавал барьер. Меньше шансов, что блоха решит переночевать у вас в волосах. Угу. Если, допустим, вы спите с женщиной, у которой там уже все завелось.
3: Я, пожалуй, тут ночевать не буду.
1: Вот. Ну, конечно, были и нормы морали.
2: Я, конечно,
1: когда...
2: блох,
3: но ночевать я здесь не буду.
1: Когда запрещалось показывать свои волосы, обнажать свою красоту перед другими. Тоже вот шили и надевали кепочки.
2: Спасибо.
3: Спасибо, да.
0: История одной вещи.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: О погоде. Сейчас в Орске плюс 13 градусов, днем до плюс 22. В Кувандыке-Медногорске плюс 12, днем до плюс 21. В Ясном плюс 11, днем до плюс 22. В Оренбурге плюс 14, днем до плюс 23 градусов. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио Хит-клуб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 6 мая в 11.00 в Орске состоится традиционная патриотическая акция «Вальс Победы». Местом проведения станет стадион «Юбилейный», где сотни школьников и студентов закружатся в танце, отдавая дань памяти поколению победителей. Ожидается, что мероприятие соберет большое количество горожан. В связи с этим в районе стадиона «Юбилейный» 6 мая в утренние часы возможно затруднение движения транспорта. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом проведения акции. 6 мая в Орске временно ограничат подачу холодной воды. Причина проведения ремонтных работ на коммунальных сетях. С 9 утра и до 17.00 водоснабжение будет полностью отключено по следующим адресам. Улица Беляева 1.3, участок от Орского проспекта до улицы Пирогова, участок от Западного проспекта до улицы Свирской на улице Юлина. И кроме того, с 9 утра и до 12.00 ожидается снижение давления воды в поселке Степной. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, передают «Известия». Стороны обсудили текущую международную повестку и состояние российско-американских отношений, а также график двухсторонних контактов. В МИД уточнили, что разговор носил деловой и конструктивный характер. Ранее Лавров отмечал, что в диалоге Москвы и Вашингтона стороны не прибегают к давлению и угрозам. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 2 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. City Group, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: 8.05 на студийных часах. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья, снова мы в эфире. Общаемся сегодня на интересную тему. Вопрос звучит: как дела? Просто.
1: Расскажите, даже, пожалуйста.
0: Может быть, где-то примитивно, но на самом деле, вот когда мы выбираем что-то действительно неожиданное, причем коллегиально это делаем, как правило, оно срабатывает хорошо. Вы посмотрите, сколько нам уже написали тут.
1: Да, в основном Сергей.
0: Ну, понятно, да. Но тем не менее, вообще немного.
1: Накарикатурил.
0: Ну, во-первых, давайте, наверное, начнем с привета с Воркуты. Нам передали «Доброй ночи, Орск». Это ночью было. Надеемся, что еще слушают утром, поэтому Воркуте тоже большой привет.
1: Владимир тоже не по теме написал. Люблю Наташечку, Лебедев Владимир.
0: Да.
1: Спасибо, Владимир, что говорите о своих чувствах, показываете пример.
2: Любите Наташечку.
0: И Наташечку любите, да.
1: Наташечке вообще повезло.
0: Привет, написал Сергей, я так понимаю, да? Если с утра на зубную щетку нанес детский крем, наверное, денек будет не очень. Дальше.
1: Невкусная всегда была. Вы помните вкус детской зубной пасты?
2: Очень вкусная.
1: Вкусная, она сладкая. Да.
0: Я-то, понимаете, помню еще советскую зубную пасту, детскую. Там была земляничка такая нарисована. Вот она была, вот правда, очень вкусная. Ее прям вот очень хотелось съесть, но, понятно, не разрешали.
1: По вашим рассказам, откуда вы там или асфальтом зубы чистили?
0: Нет. Это была зубная паста, она прям так и называлась, детская. Там, я вот просто визуально помню, нарисована была клубничка, и на вкус она действительно была клубничная. Ее же, еще раз говорю, ее жутко хотелось съесть.
2: Я понимаю. У нас тоже была в детстве такая, только называлась она уже Дракоша.
0: Дракоша.
2: Дракоша.
0: Не, у нас, по-моему, не помню, как она называлась. Может, она так земляничкой называлась. Так, на работе завал, но скоро отпуск. Правда, у начальника, поэтому будет полегче. Ну, в принципе, бесспорно, конечно.
1: Тукихан пишет: «Бонжур, завтра праздновать будем?»
0: Как же?
1: В теме, Тукихан. Завтра день радио, да.
0: Мы будем праздновать в любом случае, но без вас.
1: Вы когда-нибудь слышали нетрезвых ведущих, да?
0: Ну, сейчас это уже, увы.
2: Это будет в пятницу.
0: Я слышал и видел.
1: Мы все их видели и слышали.
0: Все через это мы проходили когда-то давно.
1: В основном мы даже одного и того же видели.
0: Когда было, скажем так, ну, я не знаю, не то, что можно. Это все равно так или иначе нельзя. А ну, как-то прощалось это все, если так скажем. Так, как дела? Как по маслу нам пишут? Фритюрному, которое давно не меняли.
1: Иногда перемещение моего бренного тела в пространстве не наполнено смыслом.
0: Ого!
1: Вот так вот.
0: Философски.
1: Да. Майк философский.
0: Майк философский. Как на вопрос, как дела, отвечают: жду хорошей прибыли, так как птички свой чих на машины не над машиной не сдерживают.
1: Да.
0: Так, что еще? Иногда перемещение было, да? Вроде все, у вас что-то есть, да?
2: А вот неопределенность, как у ежика в тумане, читали?
0: Нет, по-моему, да. Я пропустил.
2: Вот неопределенность, как у ежика в тумане.
0: Миша пишет: привет, команда «Подушка». Еду по трассе Орск-Оренбург. За окном степь, в машине ваш эфир. А у вас как дела?
1: Примерно так же. Только.
0: Ну, у нас за окном город. В эфире мы.
1: Степь в голове. Вот, да, где-нибудь.
0: Ну, у некоторых, да, есть такое.
2: Так, вот сообщение от Ани. Доброе утро. У меня сессия. Все вроде под контролем, но внутри паника и надежда на чудо.
0: Не переживайте.
1: А какая сессия? Первая, вторая, третья?
2: А вот разве уже должна наступить сессия? Она же вроде в июне.
0: В июне, да.
1: Ну, у всех по-разному.
2: А, ну, может быть, заочники.
1: Да.
2: У заочников сейчас сессия. Да.
1: Ну вот, пожалуйста. Да.
0: Я помню свою первую сессию, пролетел вообще прям хорошо. Без троек даже. И как-то так получилось само по себе.
1: Проскочил.
0: Ну, не то. Вот именно, понимаешь, я, по крайней мере, это же был первый курс института. То есть вообще абсолютно все новое. Я, естественно, старался как-то это уследить за учебным процессом и все-таки тщательно выполнять лабораторные там всякие, да. Ну, как-то старался еще так, чтобы это все. Поэтому прошло все, в принципе,
1: у
0: довольно
1: нас
0: удачно.
1: Тоже первая сессия была довольно успешной.
0: Это было так волнительно, я помню. Да.
1: А вот вторая сессия, у нас был новый преподаватель математического анализа, по-моему, вот, по фамилии Кириленко такой был. Вот, ну и, в общем...
0: Ты уже говоришь математический анализ, мне уже плохо.
1: Да, да, да. Ну и у нас были все там отличники, кто мы на эту сессию на пятерке закрывали. Он всем поставил двойки и тройки, кроме одного мальчика с девушкой, сына одного с предприятия нашего. И мы поняли, а его на парах вообще не было. Мы такие, подожди. Говорю, может, нам как-то с тобой, ну, можно вопрос решить? Он говорит, я взяток не беру. Ну, и мы его заложили, его уволили. Вот так вот.
0: Понятно. Толя пишет, дела мои тихие, как утренний Орск. Чай с вареньем и хит. Толя по утрам чай с вареньем пьет. Молодец.
2: А кто еще пьет чай с вареньем? Толя, наверное.
0: Ну, я и говорю, Толя пьет чай с вареньем. Молодец.
2: Ну, я имею в виду, что сейчас мало кто пьет чай с вареньем.
0: Сейчас варенья-то нету.
1: Да ладно.
0: Нормального.
1: Чего это?
0: Нормального.
1: Вон нету. У бабушки.
0: Бабушкиного. Ну, бабушки. У бабушки есть. У некоторых уже бабушек нет, извините. И варенья нет.
1: Ни бабушки, ни варенья.
2: Ты сам уже как бабушка, тебе варенье варить надо.
0: Самому?
1: Да, кстати.
0: Ну ладно.
1: Завтра придет, я варенье наварил.
0: Закольцевал.
1: С клюквы.
0: Колесо сансары, да? Да. Раньше ел варенье, сейчас вари. В общем, как дела, друзья? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Вот такой вопрос у нас сегодня. Пишите, радуйте нас и делитесь своими делами.
1: Варенье ел, ты нам должен. Да, да. Давай, обратно.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Да, действительно, что произошло в этот день, друзья? 6 мая у нас на календаре. Сегодня Международный день против диеты. Можно сегодня отказаться.
2: Мы в течение года каждый день готовимся к этому дню.
3: Да, поэтому сегодня красный день. В календарике 6 мая.
1: Да. Сегодня еще Европейский день безопасности дорожного движения. Всемирный день аккордеона сегодня, друзья.
3: Почти шарманка.
1: Тех, кто любит этот инструмент, кто им владеет, играет, сегодня поздравляю.
3: Дед мой классно играл.
1: Звучит, ну, на самом деле, классно.
3: Да.
1: Пел еще Игорь Тальков когда-то. Звучит аккордеон.
3: Да.
1: Да-да-да. День напитков сегодня, между прочим, еще. Разных спектр. Прям вот от А до Я, как говорится. Угу. Я имею в виду и алкогольный, и безалкогольный. Любые абсолютно.
2: Я выбираю кофе.
3: От А до Я.
1: Что? От А, ну
3: от А до Я.
1: Ну, я имею в виду, что, да, спектр широкий. 105 лет, кстати, исполняется дню напитков. Сегодня день без домашних заданий. Сегодня еще, друзья.
3: Это в школам, скажите.
2: Их скоро отменят.
1: И уже разговоры идут об этом.
3: Да, там бесполезно. Мне вчера рилс попался, значит. Почему, говорят, молодые учителя хотят иногда уволить с работы? Девочка записывает, будучи сама учителем. Она показывает тетрадку молодого человека. Там написано решение задачи. Все четко, говорит, все правильно. И в ответе указано число, которое получилось, и фраза ниже. Я также могу помочь с решением других задач. Он в каждом ответе, он переписал сайт, вот эту штуку, просто в тупую.
1: Кошмар какой.
3: Он говорит, вот так вот, делай домашку.
1: Так, ну еще Всемирный день хищных растений сегодня. Я, честно говоря, ни одного не знаю. Ну, только выглядит, как знаю, а как они называются, понятия не имею. Это которое такое хватает вот так вот, жертву.
3: Это жена.
1: Я не знаю, чья, да, ну, может быть. Вот, а по дням рождения Максим Фадеев родился сегодня, друзья. В 68-м году российский музыкальный продюсер, композитор, режиссер, автор-исполнитель, аранжировщик и актер. Да.
3: Это тоже Макс Фадеев. Не только
1: Орлы
3: или Вороны он поет.
1: Понимаете, это была заря его карьеры. Он делал, я так понимаю, кавер на песню группа «Студио». Хотя я не уверен, возможно, это А-студио делало кавер.
3: На него даже, да.
1: Так что тут надо уточнять, чья это в итоге песня. Просто мы решили немножко, да, нечто такое неожиданное, что-то такое раннее все-таки вспомнить у Максима Фадеева. Хотя, действительно, вспомнить действительно много можно чего. У него большое количество альбомов, песен. И не столько даже, наверное, песен и альбомов, сколько исполнителей, с которыми он сотрудничал, и которых он выводил в свет.
3: Продюсировал.
1: И продюсировал.
3: Серебро.
1: Линда, да, в свое время. Он и сам записывал классно.
3: Мы же уже знаем, что он еще, у него был псевдоним Малф, как правильно.
1: Да.
3: И это же Макс Фадеев, это он.
1: Да.
3: Поэтому мало ли кто не знал, вот еще от Малфы. Согласитесь, звучит, красиво.
2: Звучит, красиво, да.
3: Хотите эту песню послушать полностью?
1: Пожалуйста.
3: Давайте. Мы
1: сейчас?
3: Ее... Да. Ну, а почему нет?
1: Хорошо.
3: Сейчас уйдем на рекламную паузу и послушаем.
1: Давайте.
3: Вот, она вполне себе такая прикольная, утренняя.
1: Ну, в общем, Максима, с днем рождения.
3: Да, с днем рождения. Ну и анонсируйте, что у нас там дальше.
1: Дальше у нас неправильные новости впереди.
3: Отлично. И прогноз погоды тоже, да, не забывайте. Доброе утро.
0: Реклама.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
4: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, набор инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай. Выгодно покупай.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Макс! Макс! Макс!

0: прямо сейчас. В Орске плюс 13 градусов, днем до плюс 22. В Ясном плюс 11, днем до плюс 21. В Ховандыке, Медногорске плюс 12, днем до плюс 22. В Оренбурге плюс 14, днем до плюс 23 градусов. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Да, друзья, 28 минут 9-го в Оренбурге. Очередной выпуск неправильных новостей. Сегодня он под маркой сплошного какого-то криминала. Извините.
3: Чуть-чуть сдвиньте, Виталий. Сейчас надо чуть-чуть вашу музыку любимую найти. Тогда, в таком
2: я
3: случае.
2: Я тебя когда просил найти?
3: Да, это непросто.
2: Да.
4: Он хозяин помойки, ты забыл?
2: Ну ладно, но все равно начинать надо, потом догонишь.
3: Потом, да? Ну ладно, я вас
2: тоже
3: зачем.
2: Нет, ищи, ищи. Ну хорошо, давайте, о чем мы там сейчас говорим?
3: Ну,
4: а вы знаете, например, сейчас...
3: Иначе вы вот под это будете.
4: Белые кеды перестали быть модными. Вы вообще в курсе? Да.
2: Какая интересная информация.
4: Нет, то, что мы всегда любили, и нам казалось, что вот белое, это вот чистенько, красиво или

0: элитарно, можно даже сказать. А сейчас это антитренд. Поэтому кошмар нужно какой. Носить что-то поярче, что-то помассивнее. Вот эти вот возвращаются кроссовки, да. у которых дно большое.
1: Спасибо,
2: Дарья. Дно большое. Ну, вы нашли, нет?
1: Да нет, конечно.
2: Ну, давай тогда под эту.
1: Давай, давай.
2: Так, значит, что случилось? Оренбуржец нашел банковскую карту, купил на нее лотерейные билеты, проиграл и извинился.
1: Перед кем?
2: У кого? Я была карта, понимаешь, да.
1: Ну, сорян.
0: Я пытался.
2: Он обнаружил возле павильона быстрого питания банковскую карту, зашел в один из торговых киосков, приобрел там лотерейные билеты на сумму 4000 рублей. После того, как билеты не принесли ни одного выигрыша вообще, он карту вообще ноль. То есть там ни 50 даже рублей не стоил.
1: Ну, я лох.
2: Вот, он карту уничтожил, но не учел, что через мобильное приложение-то все там видно, то есть траты и все такое. Вот, его нашли, естественно, вот, и он теперь извинился. Ну, в общем-то, стороны примирились, кстати говоря.
1: А, да?
2: Он причиненный...
1: Да ничего страшного.
2: Причиненный ущерб весь вот так вот. Возместил. Так что...
1: Вот так вот. Да. Нормально.
2: Дарья, вы должны внимательно вслушаться. Житель Медногорска попал под суд за оскорбление через глазок. Вечером в феврале пьяный фигурант дела в подъезде возле квартиры потерпевших ругался нецензурной бранью в установленной на двери глаз. Просто представьте себе эту картину. В глазок смотришь, а там...
1: Да.
2: Слов-то
1: там еще широкий этот... Широкий зум такой.
2: Там только жестами.
0: Нет, я просто вспоминаю детство. У меня так бабушка с дедушкой общались.
2: Через глазок, да?
0: То когда дедушка уходил в запой и возвращался, вот примерно так он и возвращался.
2: Ну, в общем, нарушителя оштрафовали на 4000 рублей.
1: Кстати, там можно было еще по глазам, там по рту, по мимике понять, да? А сейчас в футболе, знаете, правила какое ввели? Теперь нельзя закрывать рот в футболе. Вот так вот. И говорить. Вот так вот рот закрутишь, чтобы по губам нельзя было прочитать.
2: А почему?
1: И сразу красный карточек. А потому что оскорбляют так. Они подходят, так рот закрывают. И твоя.
0: Ах ты, дед, говорят.
1: Ты лох, и кенты твои такие. Вот так вот, ну и все. И нельзя прочитать.
2: Вот, ну и страшный довольно случай. Дима, задумайтесь. Да и мне, наверное, тоже надо. В Бурятии мужчина во сне назвал жену чужим именем и получил удар ножом. Так же во сне.
1: А я что задумался был?
2: Ну и я тоже. Я же говорю, нам обоим случайно задуматься. Инцидент произошел, значит, в районе города. Супруги выпили. Затем мужчина сначала оскорблял свою избранницу, гнал прочь из дома, а потом уснул. А в постели, уже находясь, произнес имя другой женщины.
1: Максим.
2: Макс. Другой женщины. После этого певец. Жена взяла нож и это ударила.
1: Вот так. А мне дома Чеченко ждет. Смотри, аккуратно. Там горячая кровь. Да?
2: Он, к счастью, выжил. То есть, получил ранение, но выжил. Медики его спасли, и он на суде просил не отправлять супругу в колонию, признавая свою вину за пьяный выход.
1: Ну, молодец.
2: Да, вот так.
0: А чем дело-то закончилось?
2: Ну, женщину осудили все равно. Вы нос зачем напялили?
1: Она выпрашивает. Несите нож.
2: Нет.
1: Так, ладно.
2: Так, ты так не шути.
1: Да нет, я же...
2: Не надо.
1: Я его отрезать хочу.
2: И у так тоже
1: клоунский.
2: Не так.
1: У него клоунский.
2: Дима, все, не закапывайся.
1: Стромай впереди, бензиновая лихорадка и психологиня.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: Верно, друзья. Очередные 20 литров от заправки «Новый поток», возможно, ждут вас прямо сейчас. 21-103-7, код города 3537. Пожалуйста, Дмитрий, кто будет участником сегодня?
2: Вот, доброе утро.
3: Алло.
2: Ну, как хотите, дальше идем.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Так, давайте еще раз попробуем. Алло.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Как зовут вас?
4: Сергей.
1: Сергей. А Сергей, сколько мы будем крутить наш барабан?
4: Давайте два.
1: Два.
2: Неплохо. Поехали. Мы верим, что будет все достаточно легко и просто у Сергея.
3: Виталий, а ты можешь танцевать в этот момент?
2: Нет, 5 литров. 5 литров, а вторая попытка, внимание! Двадцатка! Я сказал, как сначала начали, так и поехали.
1: Прекрасно, Сергей, отличный результат, мы вас поздравляем. 20 литров бензина от заправки «Новый поток» вам достаются, вы рады?
4: Да, конечно, очень.
1: Что?
3: Что?
4: Теперь его не поместить мне?
2: Да. У вас 5-литровый бак? Давайте танец. Победный.
1: Мопед, что ли?
2: Да.
1: Ну ладно, тем не менее, Сергей, поздравляем вас. Привет, есть кому передать?
4: Привет.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, Серж, оставайтесь на линии. Да, у нас впереди любимый диджей Виталий.
1: Мой?
2: Да.
1: Это какой же?
2: Диджей Бобо.
1: Ну, возможно, я не знаю.
2: Скажите «е». Скажите, ладно.
1: Имя диджея.
2: Так, «Everybody's gonna dance, Bryce».
1: Да. Я ничего не понял, что ты сказал.
2: «Everybody's». «Everybody's».
1: Ну, все.
2: «Gonna».
1: Так, что-то
2: gonna
1: там.
2: Dance.
1: А, все будут танцевать.
2: А что такое Bryce?
1: А вот Bryce не знаю.
2: Не знаю. Брашка. Допустим.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальная

0: Ссылку на unapizza.ru или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
1: Категория 18+.
3: Партнеры мероприятия «Унапицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Психолог отвечает.
1: Какао. Обожаю какао с зефирками и Гарри Поттера.
2: А мы вас не спрашивали.
1: Поздно, я пришла.
2: Она уже какао принесла.
3: Немножко несоответствие такое. Я к мрачному образу что-то сегодня вообще во всем Total Black, как говорится, в черном пришла.
1: Это просто я нашла костюм, который давно хотела.
3: А такое вдруг резко такое хорошее настроение. Какао туда-сюда.
2: К нему вот больше криминальной России подходит.
4: Да, вы так видите, и с этим оттенком.
1: Там сейчас подстроимся, что ты. Врубай. Сейчас найдем настроение.
3: Так, Ирина, сегодня говорим мы о принятии возраста. Вот как раз за эфиром у нас пошла, в общем-то, уже началась беседа. Давайте тогда я так плавненько интегрирую.
1: Было очень много эмоций. Давайте мы хотя бы часть разместим в эфире, потому что...
3: Ну, некоторые люди боятся стареть и прибегают к различным...
2: Бусам. Милированием.
3: Почему бусам сразу? К различным этим уколам, там, да, хирургическим операциям.
1: Но это уже прям такое... Это уже кризисное состояние, расстройство личности.
2: А мне уже моя говорит, надо вот в лоб что-то заколоть, там, чтобы все нормально было.
3: Вот, видите, уже,
1: да. У меня есть опыт массажиста по коррекции лица и фигуры.
2: Мне прям лицо-то открыто. Корректировать надо.
1: Не, это уже к хирургу, понимаешь? Слушай. Но вообще не стоит это делать по максимуму пока, потому что есть последствия. То есть вы видите красивую картинку, отшлифованную, первичный результат. А я работала с проблемами.
3: Исправлениями уже.
1: Да, с исправлениями. И там такие последствия. У меня есть коллеги, которые комплексно к этому подходят и пытаются восстановить процессы, которые блокируются. И там последствия хуже, чем вам кажется. Особенно вот до 30, до 35, до 40 лет вообще лучше ничего не делать. Там подходят массажи, питание, активность, да, расслабление, избегание стресса, чтобы мышцы были... Ну, то есть, почему вот здесь это зажимается, вот это называется этот...
3: Треугольник печали.
1: А кто-то говорит, этот треугольник ворчуна еще его называют, потому что это стресс. Мы постоянно в напряжении, фокусируем взгляд, и мышцы здесь сокращаются. Угу. И поэтому появляются вот эти морщины. Если вы хотите быть молодыми, долго и красивыми, первая задача — работать со стрессом. То есть учиться реорганизовывать процессы, отслеживать стресс, минимизировать его, добавлять удовольствие и так далее и тому подобное.
3: Ну или пить магний.
1: Ну, магний, как вариант.
4: Прежде чем что-то принимать или совершать какие-то действия, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Конечно.
4: Со специалистом.
1: Со всеми специалистами, которые с этой темой работают. Потому что я не понаслышке видела, когда ко мне приходили девушки с целью работать там с целлюлитом, с целью работать с морщинами. И мы начинаем работать, вот как мы, даже как психолог. Это то же самое отслеживается. Есть даже такие лица. У меня есть лицо депрессии, лицо горевания. Я его сразу вычисляю из толпы, в каком состоянии находится человек. Он сразу стареет, признак. И когда мы эти эмоции, чувства прорабатываем, он омоложается, становится светлым.
3: Вот вы давно опытов
1: лицо.
3: Не проводили, ну-ка быстро, у кого тут?
1: У вас стрессовые лица.
3: У всех?
1: Истощение, стресс. Стресс.
3: Ага, спасибо.
4: Я сейчас испытываю радость, знаете почему? Хоть где-то во мне есть истощение.
3: Ну хорошо.
1: Не та радость.
3: Ну как, а как вы так вот? Ну есть какие-то признаки?
1: Смотрите, признак стресса в двух позициях. Либо активная мускулатура, напряжение сверх, либо, наоборот, слишком расслабленная. Вот истощение...
3: Ну, а если она... мы же в процессе работы сейчас находимся?
1: А какая разница? Мы обостряем реакцию на ситуацию. То есть, допустим, какая-то в обычном нашем состоянии, в гармоничном, да, в сознательном, таком, в ресурсном, мы можем на эту ситуацию реагировать по одному. А вот когда мы в стрессе, у нас обостряется реакция, либо снижается. Ну, то есть то, что было важно для меня, я на это обращала внимание, когда был ресурс, в моменте истощения в двух позициях, да, могу быть, либо не имеет значения, делаешь, что хочешь, все, это прям red flag, да, и второе, там, слишком остро реагируешь на какой-то момент, все, то есть уже нервная система, физическое состояние, оно уже в крайности, в стрессе длительное время и не вывозит, то есть надо что-то менять, вот. И два дня подряд вот это махание руками, я захожу, попадаю, да, то есть я же, понимаете, я даже с вами хоть и в полупрофессиональной позиции, я все равно, у меня мозг уже настроен так, я вас читаю. То есть я даже пытаюсь отключиться, но я могу уйти так, а что происходит, у меня раз уже догоняет процесс, и я понимаю. То есть вы говорите, вы действуете, и вот этот анамнез на каждого из вас у меня там где-то уже в памяти, в длительной отложен.
4: А мы говорили, что есть какие-то дневники на нас, какие-то досье.
1: У меня так работает. работает память, понимаете? Если вы эмоционально... У меня мышление отличается немножко от стандартного. У меня эмоциональное мышление. Если вы проявили эмоцию, подтвердили невербаликой ее, или вот особенно, я это запомню. Я почему имена не запоминаю? Они не содержат эмоционального контекста для меня. Там нет какой-то жизненной
3: истории. Проще сказать, мне неинтересны имена ваши знать.
1: Ну, они сухие, пустые. То есть у меня есть искажение восприятия, у меня даже ваши реакции, они не просто эмоциональны, они, например, могут какие-то яркие эмоции или проявленность какая-то, цвет иметь, ощущения, бархатистость, понимаете? У меня другое восприятие. Вот я дигитал в этом плане, и у меня искажение, то есть это такие варианты. Вот, и, кстати, обострение всех каналов, когда вы постоянно в стрессе, это тоже ускоряет процесс изнашивания организма и приводит к старости. И поэтому человек, который постоянно находится в работе, в достижении каких-то целей, он не живет в моменте, не наслаждается вот этим каждым днем, даже вот остановиться не может, понять вот хотя бы три момента каждый день выделять, вот что сегодня классного случилось, подойти к зеркалу, посмотреть на себя, обнять партнера, поговорить с ним, отметить этот день. А человек не успевает, и когда он смотрит в зеркало,
3: партнера
1: он видит...
3: Партнера
1: ну, если хочешь, партнера пора бы. Даша, мне скорее!
4: Нет, Виталик не разрешает снимать.
1: Ну вот это, а тут смотри, окно. Просвета, партнера по работе, смотри.
4: Да я только подбегу, он вот так вот руку выставит, я лбом воткнусь, и все. Он не прикасаем, его только комплименты.
1: Сейчас, подожди, еще год.
3: Я представил.
1: Пробьем оборону.
3: Я представил реакцию партнера в этот момент. Ты что?
1: Ну все зависит, конечно же, от формата коллектива. Каждый коллектив уникален. Но своего партнера, допустим, мужа, жену, я почему называю партнер, потому что отношения, ну, да, это да. Разные, на разном этапе. Поэтому я такой универсальный термин использую. И вот из-за того, что пролетело все быстро, человек не заземлился, не отследил, не отметил, не поощрил, не вошел в контакт со своим телом, не увидел его потенциал, не раскрыл его до конца, а уже вот такой момент, и это вводит в кризис. Угу. Экзистенциальный кризис или кризис среднего возраста, так называется.
2: Да,
3: это не та песня, по-моему.
2: Чему? А какая должна быть?
4: Он выходит из стресса.
3: Да. Нет, ну ты обычно пытаешься намекнуть чем-то.
2: А, наконец?
3: Ну ладно. А это что-то я, ну к чему, я не пойму.
2: Просто.
1: А если вот так, сегодня вот так, да?
2: Ищи смысл вообще. Никогда, пожалуйста.
1: Вот прикинь, сколько ты сейчас себя нагрузил, пытаясь разобраться, что с ним происходит. Анализ – это мощный механизм, который затрачивает очень много энергии. Это про контроль, про лишний. Поэтому, дорогие друзья, тест на кончиках пальцев. Все, важно все вот до кончика ваших пальцев. Да, что с вами происходит, ваши чувства, ваши эмоции, ваши желания.
2: Только пальцев?
4: Димка, мне не важно.
2: Кончик.
1: Ну, нет, там просто другая история, и пытаться понять, почему он это делает, лучше спросить, и не тратите в голове вот эту энергию, которую на самом деле можно перенаправить на любимое, важное для вас дело. На себя, например, на массажик сходить, прогуляться, выспаться и так далее и тому подобное.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Психолог отвечает.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311. 565-833-200-061.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем до плюс 22. В Кувандыке-Медногорске плюс 13, днем до плюс 21. В Ясном плюс 13, днем до плюс 22. Ну и в Оренбурге плюс 16, днем до плюс 23 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. Грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Днем 6 мая в восточных и центральных районах Оренбургской области ожидается гроза и град. Как предупреждают в Главном управлении МЧС России по региону, неблагоприятные погодные явления затронут местами восточную и центральную части области. Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными, не парковать машины под деревьями и по возможности оставаться дома во время непогоды. Со следующего года Казахстан может перестать покупать электроэнергию у России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики республики. По его словам, это станет возможным, если в стране запустят новые энергетические объекты. Они должны полностью покрыть внутренние потребности. Сейчас Казахстан закупает электроэнергию из-за нехватки собственных мощностей. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 2 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Наконец-то. Купил участок на Ирекле. Теперь дом построю. Буду рыбачить. Красота. City Group. Бюро недвижимости и услуг предлагает земельные участки на берегу Иреклинского водохранилища. Все участки размежеваны и находятся в собственности. Звоните прямо сейчас в City Group по телефону Ворске 33 96 33 или приходите в офис на Краматорской 32. Новости.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: радио.
1: Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: пришел.
1: А мы пришли.
2: Мы пришли, Дима, да. Что вас вдруг сподвигло-то на классику?
3: Ну, дождь сегодня по всей области у нас.
2: Ты ругаешь дождь.
3: Да.
0: То он ругается с ветром, то он ругается с дождем.
3: Одно без другого редко бывает.
2: 9.05 на студийных часах. 30 час подушки шоу открывает группа «Иванушки» с бессмертным хитом «Тучи». А мы разговариваем о том, как у вас дела, друзья. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Так, что нам за это время еще написали? Антон написал: ну, если честно, кофе пролил, носки нашел разные, все не очень.
3: Я вчера собрался носки постирать. Ну, вручную быстренько, пока это. И это, мыло под ванну уронил, а его сложно достать.
0: Решил не
2: мало
0: доставать.
2: Мало того, еще сложно достать. А достаешь, а оно все...
3: Да, в мусоре. Ну, а там не достанешь. Там просто надо было вскрывать. Я такой, да и ладно. Не постирал. И мыло потерял. Ладно.
2: Как в анекдоте, слушай.
3: Ага, потом.
2: Наталья пишет. Дела так себе. Сижу, пью кофе. Надеюсь на лучшее.
3: Это хорошо.
2: Мы с вами надеемся, Наталья.
3: Сергей пишет. Вот это поперло. Дозвониться до вас. Судьбоносная рука Димы не сбросила трубку и выиграть 20 литров. Осталось взять лотерейный билетик. И Сергей пишет.
2: Ну, я не знаю, попробуйте.
3: Только на свои он помечает, потому что была новость.
2: Да. Может быть, кто знает.
3: Если что, извинитесь.
2: Я так понимаю, что Сергей, вот он дописывает, наныл с утра 20 литров бензина.
3: Да, да.
0: Да, это он.
3: Красава.
2: Почему наныл? Все было, по-моему, максимально прозрачно и честно.
0: Да.
2: Два раза крутнули, 20 литров выпало.
0: Забрали. Все прекрасно.
2: Вы не умоляли ничего, мы как бы это все в рамках именно игры все произошло. Рубаха вот стала мала, тоже жалуется, я так понимаю, Сергей. Ощущение, будто когда-то брал любовь взаймы и сейчас возвращаешь долг.
3: Ну, все еще будет, Сергей. Это так.
2: Это наоборот? Я просто не совсем понял.
0: Ну, вот раньше у него было много любви в жизни.
3: Да, как будто кредит взаймы взял.
2: А мне почему-то показалось наоборот. То есть раньше было много, сейчас, когда уже не сильно надо.
3: Ну, отчасти было тоже прикольно.
2: Слушай, ну, может, хватит? Я сейчас уже устал.
3: Женщины, выйдете все.
2: Да.
3: Толя пишет, вожу пассажиров по Орску и грущу из-за мусора везде. А вот, кстати, постепенно субботники прошли
2: где-то еще, да, становится там, тем не менее, чище в каких-то местах, но не во всех далеко.
3: Когда-нибудь сделают нам, может быть, ливневки.
2: Я все-таки возьмусь, наверное, за маленький кусочек берега реки Елшанки, где проживаю. Не могу, каждый раз хожу мимо, но это невозможно смотреть.
3: Да, это правда. Я говорю еще, и когда дождь в Орске, катастрофа. Поставили эти бордюры. Плаваем.
2: Кстати, да, вот я вчера...
3: Бордюры поставить, а ливневки нет. Это вот мозгов сколько у людей?
2: Занесла меня судьба в северный район, так скажем, да, нашего города. И там вот на, как бы сказать, в общем, пешеходная дорожка, а вот магазины делают в домах, да, и сделали, значит, подъемы такие для того, чтобы, ну, вроде как, то ли обозначить, то ли чтобы было удобнее, но на самом деле вода начала скапливаться как раз вот на уровне вот этой пешеходной дорожки. И для того, чтобы тебе пройти по ней, тебе надо на этот заступ, вот который уже построен, на этот заступ заходишь и вот так вот за перилки держась, переходишь от одной
3: и там Форт Боярд.
2: Вот что-то, квест, прям приключение. Я смотрю, а люди все так идут, а там больше иначе не пройти. Ну вот тоже как-то странно это все. Вот.
3: Смотришь на воду, а там...
0: Плывет
3: в воде, тогда, да?
0: Только пакетик какой-нибудь целлофановый. И плывет пакетик.
3: А Виталь купал этот.
2: Причем
3: вдоль по проспекту.
2: Как бревно лежишь, как ежик в тумане.
3: В небо смотришь на спине.
2: Отдаешься судьбе так полностью.
3: О, Виталька на Гагарина поплыл.
2: Так, что
0: так, Ольга нам написала большое сообщение. Доброе утро, мои любимые подушечки. У меня сегодня вроде с начала день не задался, как-то пасмурно, грустненько. От этого нервно было утром. А потом проснулась моя доченька, которая обычно раньше 10 часов не поднимешь, и поздравила меня с днем рождения. Подарила классный торт, мы заменим слово, который испекла сама, и сразу же настроение стало отличным, и даже выглянуло солнце. В общем, все отлично, хотя после определенного возраста день рождения, это скорее грустный праздник. И дальше она отправляет фотографию торта, там, получается, пряники с собачками, вот мордочки такие красивые. Ну, как после такого может не подняться настроение?
2: Ну, согласен абсолютно. Мы за очень за вас сразу. Кто это написал?
0: Ольга.
2: Ольга. По-моему,
3: прелестно. Торт у вас действительно класс.
0: Заходите к нам в телеграм-канал. Если у вас это грузится, все фотографии там.
2: Так, все, да, у нас пока?
3: Да.
2: По делам-то.
3: Я в целом, я до сих пор представляю, как Виталик плывет. Вот, мне чем-то это нравится.
2: Под эту музыку?
3: Да нет, под другую.
2: А, уже под другую?
0: Прощай.
3: Да, все.
2: Ну ладно.
3: Портал смотри.радио, телеграм-канал, мессенджер Макс, радио, хит, смотри, радио. Все для тебя. Разыгрываем, как всегда, кофе за лучший комментарий. Друзья, как дела? Расскажите, никогда не спрашивали вас на пятый сезон времени. Что дарить?
0: Нам тут Елена пишет: дела у прокурора, а у нас делишки.
3: Да, да. И тут надо сразу прям кругов, сразу прям через мгновение, где он.
2: Где он? Я подобного сообщения ожидал.
3: Да, да, да. Но не сегодня.
2: Да.
3: Ну, завершайте как-нибудь.
2: Да мы уже, слушай, мы 20 раз уже завершили.
3: Ладно, читай сообщение заново.
0: Заново?
3: Да. Дела.
0: Дела у прокурора, а у нас делишки.
3: О, поехали. Все. Ладно. Колом Скотт, дальше Кунгс, также The Филус. Правда?
2: The Филус?
3: Ну, там Зео Филус. Я не знаю, что это. На всякий случай лучше не буду читать.
2: Лучше не знать, наверное.
3: Трек Galaxy. Если что, DJ Smash, волна.

0: реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 миллилитров 42 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Яркие акценты и постельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
8: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 14 градусов, днем до плюс 22. В Ясном плюс 12, днем до плюс 21. В Кувандыке, Медногорске плюс 13, днем до плюс 22. В Оренбурге плюс 16, днем до 23 градусов со знаком «плюс». Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
13: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Я вам.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Очередной выпуск неправильных новостей. Друзья, прямо сейчас у нас 22 минуты 10 на студийных часах. И с какой-то совершенно очумевшей новости мы начнем. Российский подросток в Ленинградской области купил пункт выдачи заказов, чтобы украсть оттуда видеокарты.
3: Да. А как это возможно?
2: 16-летний подросток, еще раз повторяю, купил пункт выдачи заказов.
3: Я поняла, что он купил. ПВЗ. Как это возможно без оформления каких-то документов?
4: Почему? Он оформлен.
2: Ну, наверное, все оформлено было, потому что этот пункт выдачи стоял в селе или в деревне. Ну, то есть, это очень отдаленная точка. Я так понимаю, что брали, наверное, за нее вообще прям недорого. Ну, не знаю. Тут нет, не указывается. То есть, рассуждать можно долго. Но, тем не менее, он его купил. И, получается, заказал дорогущие видеокарты на 1 000 000 рублей, кстати говоря.
4: И украл.
2: Когда они пришли в этот пункт выдачи, он просто их вынес оттуда и все. Представляете?
4: План надежный, как часы.
2: Вообще.
4: Учитывая, что там везде камеры.
2: Так вот именно. Тут даже это указывается, что не учел ни камер, ничего вообще. Естественно, его нашли
4: в своем
2: по щелчку пальцев просто. Раз и все. Теперь вот
4: возбуждение. Я говорю, там полиция, что ж.
2: Камеры смотрят.
4: Да.
2: Ты дурак. Так примерно.
4: Ну, не может быть так просто.
2: Да. В Москве девушка ворвалась в чужую квартиру.

0: да, жила там то ли сверху, то ли снизу. Короче говоря, но ее тоже, видимо, ничего не смутило, да, что ни ее кровать, ни это, ничего.
1: Слушайте, ну недавно вот был такой случай, когда девушка тоже перепутала этаж и стучалась на этаж ниже. Открыл мужчина, и она сначала растерялась, потом не растерялась, но он ее проводил до ее этажа и ее мужчины.
0: Это как понять? Она сначала растерялась, потом не растерялась?
1: Но она сначала такая, где мой мужчина, а потом такая, ну...
2: Нет, это норм.
1: Сойдет!
2: Это даже где-то получше.
0: Вот что значит сначала растеряться, а потом не растеряться.
1: Благородным и отвел ее на ее этаж к ее мужчине.
0: Ага, ну ладно. Так, инженеры из Финляндии создали устройство для виртуального похода в сауну. Вот уже до чего дошли. Скоро будем виртуально в сауну ходить. Виртуальным веником париться. И что там? И парильщик будет.
2: Виртуально смотреть на других мужиков, сравнивать.
0: Причем и парильщик, у тебя будет такая функция, тебе доступна, выбирать, так скажем, героя какого-нибудь фильма, например, да, любой абсолютно, или героини какого-нибудь фильма.
2: Выберите звук, с которым вы хотите кричать, когда вас бьют веником.
0: Или выберите звук веника.
2: Да, да.
0: Тут любой выбор есть большой, на самом деле. Не знаю,
2: зачем. Я это баню апгрейднул.
0: Да-да-да. Вот. И во Флориде мужчина украл картофеля и лука на сумму более полумиллиона долларов.
2: Вот.
0: Вот у кого картошка жареная.
2: Что твори?
0: Вкусная, да. Или чипсы.
1: Что ты сделал?
0: Да, не знаю.
2: Сделал кос.
0: Короче говоря, будут теперь расследовать.
2: На 1,5 миллиона.
0: И искать, да.
2: Да.
0: Все.
2: И шить.
1: Спасибо, Виталий.
2: Да.
1: Интересные новости.
2: Серебро, дай мне шанс и дадим гороскоп уже через пару минут.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
6: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 90. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.

0: представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Друзья, гороскоп на сегодняшний день, 6 мая у нас на календаре. Как обычно, надеемся, что все будет хорошо, в порядке.
2: Рыбы.
1: Сегодняшний день может начать очередную полосу неудач. Вот я только понадеялся. Но, однако, в ваших силах...
3: Ты как депутат, который... Мы не сидим, сложа руки. И фотка, где он с руками так сложа сидит. А ты так с гороскопом.
1: Однако, в ваших силах сократить длительность неудачи до минимума. Вот, видишь, тут все-таки выправляется.
2: Ага. Водолей.
4: Сегодня вам категорически противопоказана спешка. Если что-то требуется закончить немедленно, всеми правдами и неправдами постарайтесь отложить срок исполнения.
2: Козерог.
3: Планы на этот день будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайности.
2: Стрелец.
1: Сегодня вы сможете черпать силу от звуков собственного голоса. Вы будете удачливы во всех видах устных переговоров.
2: Угу. Скорпион.
4: Сегодня вряд ли кто-нибудь сможет вам быть полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться.
3: Виталий, правильно черпать.
1: Извините.
3: Я вас прощаю.
2: Весы.
3: Планирую как.
1: У меня, причем, я так мгновенно вот эта реакция, вот этот, знаешь, этот как его
3: осознание ошиб.
1: Нейронная связь-то работает. Это черпать, выбрал черпать. И это все, вот, друзья, вот в момент чтения, да.
4: Полсекунды.
3: Да, так, ладно, весы, планируя какие-то дела на сегодняшний день, несите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику.
2: Дева.
1: Преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом.
2: Лев.
4: Сегодня настанет, наконец, момент, когда откладывать действие и решение этого действия уже будет невозможно, придется принять решение.
2: Рак.
3: Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах.
2: Близнецы.
1: Извините, я засмотрелся.
3: Пацаны не извиняются.
4: Дима, конечно, красивый, но давай прочитаем град.
1: Показывают тэквондо. Так, сегодня к вам...
3: Там нет никакого тэквондо.
1: Да есть, там есть.
4: Там Дима.
1: Сегодня к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут вашего совета.
2: Телец.
4: Сегодня чрезвычайно удачными должны оказаться те дела, которые будут связаны с финансовыми вопросами.
2: Овен.
3: Легкий беспорядок рискует превратиться в совсем нелегкий. Лучше быть готовым. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Итак,
1: легкий беспорядок, когда рискует превратиться в нелегкий, это когда ты начинаешь это разбираться, что у тебя в шкафу лежит.
3: Легкий беспорядок то от тяжелого человека.
1: Ты вроде хотел что-то просто убрать на полку,
3: ага.
1: А тут так думаешь, нет, вот это, а это чего такое? Ну-ка, вот здесь.
3: Ну да, здесь
1: все,
3: сложно.
1: И пошло,
4: посмотреть.
1: Поехало, да.
4: В итоге сидишь и уже 3 часа как листаешь фотоальбом.
1: Да. Сейчас роскошь на самом деле.
4: Да.
3: Выпускного в школе, да?
1: Да.
4: У вас была школа?
3: Да, спецшкола. Так, ладно. Beat System Project у нас Lenium, Elok и Ваня Дмитриенко вот выделяется на фоне.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
2: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе «Тео» всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
2: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы 23.

0: Спит усталый караоке.
1: 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас, друзья, набирайте. Будем бороться за наш шопер с логотипом подушки шоу. Два участника нам нужно для того, чтобы определить победителя. А в чем именно? А в том, что он будет угадывать название, не название, а имя исполнителя песни, которую поставит Дмитрий. Но весь секрет в том, что она замедленная. Пожалуйста, если кто-то у нас уже дозвонившийся.
2: Алло.
3: 21-103-7, есть первый.
1: Алло.
4: Алло.
1: Да, да, да. Здравствуйте, как зовут вас?
4: Дед Мороз.
3: Андрюх.
2: Так,
1: хорошо.
2: Приколы по звонку не считаются.
3: Да, считаются, Дарья. Мы весь большой прикол. Я бы тебе так сказал. Кто против Андрюхи? 21-103-7.
1: Да, да, да.
3: Под города 3537. Нужен участник. Прямо сейчас набирайте.
1: Андрюха, кстати, тоже не сдается, как Айгуль у нас, да?
3: Да, да, да. Он
1: все время хочет выиграть
3: в эту игру.
1: Итак, кто против постоянного участника Андрюхи?
3: Ну-ка, доброе утро.
5: Здрасте.
3: Здрасте, как вас зовут?
5: Дина.
3: Дина, да, отлично. Вот Андрюха против Дины.
1: Да.
3: Итак, напоминаем, слушаем песню замедленную. Нужно назвать свое имя, а потом имя исполнителя. Сегодня иностранное. Как будто нетрезвый дед поет, да?
2: Слушайте, я поняла песню.
3: Ну вот, знаменитые рок-группы. Поминайте.
1: А Дарья поняла, потому что мы неоднократно объясняли уже.
3: Да.
1: Про постоянный переменный ток.
2: Это Розетка.
3: Да.
1: Да.
3: Итак.
1: Группа под названием Розетка.
3: Ну что, Дина, Андрюха, там аббревиатура, да.
5: Сложная группа, я вообще
3: очень... Ну вот группы, вспоминайте, рок-группы иностранные, там аббревиатуры.
1: Слушай, ну их так, человек не сведущий, вот, ну, не поймет.
3: Давайте оригинал просто.
1: Ну,
3: давайте.
2: Это уже вообще...
1: Оп. А голова оп. Непроизвольно начинает вот так вот делать. Так, Дина.
4: Это Дина.
1: А что?
4: Это поет Нофкс ZZ Top.
3: Нет, это не ZZ Top, но близко.
1: По-моему, там что-то другое было. Ну ладно, но не ZZ Top.
3: Да,
1: не
3: ZZ Top.
2: Дина, у вас есть предположение?
1: Да.
5: Нет, я, к сожалению, не знаю.
3: Эх,
1: это... К сожалению, группа AC/DC. Ее знаменитейший хит «Highway to Hell».
3: Да.
1: А, никому, увы, не удалось сегодня выиграть. Но, Диночка, приветы можно передать.
5: Всем, кто меня узнал. Всем хорошего настроения. Всего доброго.
3: Спасибо.
2: Спасибо,
3: Дин. Звоните еще, мы вам всегда рады. Андрюха, твои приветы.
4: Да, ну всем привет, всем желаю хорошо отработать рабочую смену и всех наступающим праздником 9 мая.
1: Вот. Спасибо, работаем. Вас также.
3: Спасибо,
1: вас также.
3: Андрюх, молодец, звони еще и повезет. Вот так бывает. Эминема послушаем дальше, еще одна.
2: Эминема?
3: Да,
1: и как-нибудь легенда. Его тоже загадай, мне интересно будет, как это будет звучать.
3: А там будет обычная речь, обычная речь, да? Да, это он замедленный будет, будет классно.
0: Спит усталый караоке.
6: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 17 градусов, днем до плюс 21. В Ясном плюс 14, днем до плюс 22. В Кувандыке-Медногорске плюс 15, днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 18, днем до плюс 22. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Дудушка Шоу.
1: Итак, друзья, завершаем сегодняшнюю тему «Как дела?». Вы нам рассказывали на протяжении трех часов.
2: Как дела?
1: Как дела? Да. Как дела? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. А что вас так веселит?
2: Ну, потому что...
3: У нас какие-то серьезные темы поднимаются.
2: Да, мы поднимаем иногда серьезные философские темы. Мы самое топовое утреннее шоу о Оренбурге.
1: Я вас умоляю, когда вы философские темы-то поднимали последний раз?
2: Вы давайте не ущемляйте наши темы.
1: В первом сезоне, в первой передаче... После этого пошло все куда-то не туда?
2: Неправда.
1: Вы тогда это решили?
2: Нет,
1: да?
2: Нет.
1: Так, значит, что нам пишут? AC/DC стыдно не знать.
3: Вот так.
2: Ну
3: вот
2: тогда звоните.
3: Да.
2: Что
3: да.
2: Вы там вот...
3: Но там не могли они дозвониться. Линия обе заняты.
1: Я просто не знаю, кто написал. Вот не могу обратиться к человеку. На самом деле, не то, что не стыдно не знать. Понимаете, люди слушают разную
3: Александр
1: музыку. Александр. Разную музыку слушают, да. Поэтому тут нельзя их стыдить за это. Так, по теме. Привет, подушки. Никак дозвониться до вас не могу. Ладно, хотя бы напишу. С маленькой пятницей вас. Спасибо. Mm-hmm. Как у меня дела? Как у королевы. Все по расписанию и без объяснений. Держитесь, люди. Скоро пятница и три выходных. Наталья К.
3: Спасибо, Наталья К.
1: Спасибо.
3: Да, да. Да, три выходных, это мы все ждем выспаться.
1: Пошли пословицы. Как дела, пока жена не забрала, я так понимаю, да? Угу. Как, в общем, ладно, там что-то про муравьев.
2: Тут ничего страшного не написано.
3: Ну, как попка у муравья кисла.
1: Кисла, наверное. Ну, как дела? Рифма.
3: Да.
1: Нужна.
2: Так, вот пишет Татьяна. Да. Вот такие дела. В какой-то песенке пелось. А вообще мои дела давно на меня в обиде. Живут сами по себе. Если не беспокоят, значит, у них там все отлично и без меня. А еще песенка вспомнилась. А у нас все пучком. Где не пролезем, там пройдем.
3: Угу. А Дмитрий пишет, да. Дела отлично, в Краснодаре, наконец, закончилось, плюс 11 и становится тепло.
1: Вот, а я всегда почему-то считал, что в Краснодаре уже тепло в марте.
3: Ну, не настолько.
1: Ну, такое уже конкретное, знаешь, это...
2: Ну, зимой там снега не было.
3: Ну, увидишь, там базовая температура сохранится.
1: Я вот сейчас прям просто даже мне интересно, я вот сейчас зайду, посмотрю, какая сейчас температура в Краснодаре, плюс 21. Ну, mm-hmm. Примерно так же, как и у нас.
3: Да?
1: Да.
3: У нас днем до плюс 22 даже.
1: Да.
2: Так, все. Сообщение от Лили. Угу. Доброе утро. Дела у меня хорошо. Но написала она немножко по-другому. Интересно, заходите в наш телеграм-канал «Смотри радио», категория 16+. А вы сами догадаетесь, где у меня ошибка. Вот она играет с нами. Угу. Доброе утро, пишет Уолтер. Все отлично.
3: Это который Вальтер.
2: Да.
3: Извините, вы Вальтер.
1: Может, тогда уже не будем это исправлять?
3: Вы нас извините, нам веселее так.
2: А все отлично. Скоро отпуск, у сына каникулы летом. Через неделю сдает учебники. ЕГЭ написаны. Ура!
1: Ой, вот с этим мы вас поздравляем.
3: А что-то рано.
2: Да, они вот будут только в июне.
3: А как так вы? Или заранее можно?
1: Может быть, можно заранее.
2: Может быть, можно.
3: Расскажите нам, интересно.
1: Да. Так, доброе утро, любимые подушки. Как дела?
2: Может быть, это отец, который не в курсе?
1: Дела как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Еще вот такое сообщение пришло. Все? Или
2: все.
1: Еще что-то
3: это
1: есть?
3: У нас Тамрико. Угу. Да. Спасибо большое, вам тоже доброго утра.
1: Вот теперь важный и сложный вопрос. Кому мы отдадим стаканчик кофе?
3: У кого хуже всего?
2: У меня есть вариант, и вы не будете с ним спорить. Это сообщение от Ольги, которое она нам прислала. Во-первых, она рассказала, что началось утро у нее не очень, но потом все пошло хорошо, ведь дочь подарила ей торт, поздравила с днем рождения, у человека сегодня такое событие. Вот. Потом прислала нам фотографию этого торта с собачками. В общем, настроение и у нас, соответственно, поднялось.
3: С днем рождения!
1: Ура! Запейте вкусный торт сладким кофе.
2: Нам тут
3: или
2: Уолтер,
3: без сахара.
2: Уолтер
3: без сахара,
2: пишет. Да. Он говорит, он извиняется, у не ЕГЭ написано, а ВПР написано.
1: Да, вот ВПР сейчас идут. Да, это правда. Я могу подтвердить.
3: А мама проверяет.
1: Наверное.
3: Не наверное, знаю.
1: Ну все, отлично.
3: Она сказала, у меня на тебя 40 минут времени, приезжаешь, вот 40 минут, остальное уезжаешь. Быстро.
1: Определились мы с победителем, да. Читайте, Дарья, пожалуйста.
2: На правах рекламы. Кофелайк помогает проснуться утром, зарядиться днем и приятно провести вечер. Адреса: город Г, улица Ленина, 46, город Новотроицк, Советская, 84, Марии Корецкой, Советская, 44А, парк Советская, 93, остановка Гагарина.
1: Ну и хочу вас порадовать, вот у нас начнется майские праздники и выходные с температуры плюс 25. Но, правда, потом плюс 15.
3: Это когда будет? 8-го?
1: Это будет 9-го.
3: 9-го плюс 25. 9-го,
1: да.
2: Какая-то радость с качками.
1: Но потом будет гораздо...
3: С какими качками?
2: С качками.
3: Радость с качками. Какой-то фильм такой. Фантазия.
2: Я планирую свои майские. Радость с качками.
1: Не увлекайтесь.
2: Что ж такое?
3: И так нельзя.
1: Так представлять не надо. Так, ну все. До завтра, друзья. Завтра четверг, у нас будет знаменательное событие. Надеемся, мы вас сможем порадовать.
3: Да, будем праздновать День Радио.
0: Смотри радио. На Урале 10 часов. Это радио. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Врачи городской больницы Орска оказали экстренную помощь 14-летнему молодому человеку, который попал в ДТП на питбайке. Юного пациента доставили в хирургический стационар на улице Новосибирской, 117. Нейрохирурги диагностировали у него серьезные травмы, переломы шейных позвонков и множественные ушибы. После того, как состояние удалось стабилизировать, мальчика транспортировали в Оренбургский областной клинический центр хирургии и травматологии. 25% опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Еще четверть респондентов рассказали, что в таких ситуациях принимают решение провести время с пользой, заниматься домашними делами, ремонтом и уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор, и только 7% опрошенных рассказали, что идут гулять. 4% отводят освободившееся время на дополнительные занятия спортом, а 2% говорят, что предпочитают зарядку для ума. Разгадывают судоку, сканворды и кроссворды. Пик активности клещей начался в средней полосе России, об этом сообщает РИА Новости. По данным синоптиков, снег сошел в Москве к утру 1 мая, поэтому членистоногие активизировались. Иксодовые клещи переносят целый букет опасных и порой смертельных заболеваний, напоминают специалисты. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 2 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске 33 96 33. Новости.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Ну что, друзья, 10 часов 5 минут, надо провести день так весело, интересно, чтобы потом кто-то со стороны сказал: ой, артист, ой, молодец, ну вот что-то такое. Да и если некому похвалить, вы нам напишите на портал smotri.radio, мы оценим и приятность вам подарим. Пока же музыки добавляем в утро, давайте услышим Биберексу, также послушаем Айову и прогноз по праздникам на сегодня.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 6 мая, среда. Что покажет нам календарь? Международный день против диеты. Сегодня не надо, сегодня можно расслабиться и удовлетворить свой желудок. Еще день напитков сегодня, ну, запить надо, видимо. День герба и флага Москвы, 21 год им исполнился. Дальше Всемирный день аккордеона. Сразу Тальков вспоминается. День у нас без домашних заданий. No homework day. Давайте отметим детишкам сегодня тоже побольше отдыха. И дальше движемся. Европейский день безопасности дорожного движения. Опять-таки, за случайную тавтологию вышла. Еще у нас Всемирный день хищных растений, день космологии. И из-за границ к нам пришли следующие события. Это день кофе, день благодарности переводчику и день домашней выпечки. А еще день школы на велосипеде. Ну, в принципе, уже можно. Почему нет? Информация была предоставлена сайтом calend.ru. Впереди Джиган, не лето, Логдог, прогноз уже астрологический и много-много музыки.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100.

0: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Зароскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология, ваша любимая, давайте рассмотрим ее поближе.
2: Овен.
1: Легкий беспорядок рискует превратиться в совсем нелегкий. Лучше быть готовым к тому, что придется принимать меры по его ликвидации.
2: Телец.
1: Чрезвычайно удачными должны оказаться те дела, которые будут связаны с финансовыми вопросами. Вы даже можете взять на себя решение чужих проблем.
2: Близнецы.
1: К вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.
2: Рак.
1: С утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну, не всегда же радоваться жизни.
2: Лев.
1: Настанет, наконец, момент, когда откладывать дальше принятие решения станет невозможно, ибо в противном случае решение рискует остаться непринятым.
2: Дева.
1: Преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом.
2: Весы.
1: Планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику.
2: Скорпион.
1: Вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен сегодня. От предложений помочь лучше вежливо отказаться.
2: Стрелец.
1: Вы сможете черпать силу от звуков собственного голоса. Вы будете удачливы во всех видах устных только переговоров.
2: Козерог.
1: Планы на этот день будут, по всей вероятности, поломаны материальным потоком, причем случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах.
2: Водолей.
1: Вам категорически противопоказана спешка.
2: Рыбы.
1: Этот день может начать очередную полосу неудач, однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Информация была предоставлена сайтом ignio.com. Гума впереди, давно ее не слышали. Также леприконсы и хали-гали.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, на Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Боря на Смотри Радио. 7 мая в 16.00 включайте телеканал Смотри Радио и поддерживайте участников. Узнаем, кто сможет съесть больше всего и забрать главные призы. Не пропусти съедобный бой на Смотри Радио. Смотри, не лопни. Категория 16+, партнеры мероприятия Уна Пицца. Горячая пицца, бургеры и роллы. Также магазин яблочной техники Яблочный Спас и фабрика Орские колбасы. Будет интересно, друзья, завтра уже 16.00 себе пометить где-нибудь, особенно родные, близкие человек. Ну и, в принципе, будет интересно. Пока послушаем музыку. Бомба Дэнк к нам заглянет от Бертиньо. Также Филатов, Кэрис, Диджей Грув и Казаки делают хиты. Смотри, радио.

0: акценты и постельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге подорожает проезд на городских и дачных маршрутах. С 1 мая его стоимость составит 45 рублей, сообщили в администрации Оренбурга. Уточняется, что региональные и федеральные льготы по социальной транспортной карте сохранятся. Действующий тариф был установлен 1.5 года назад и не соответствует сегодняшней экономической ситуации. Выросли расходы на топливо, запчасти, зарплаты сотрудникам. Это вынужденная мера, поэтому просим оренбуржцев отнестись с пониманием, прокомментировал ситуацию начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Максим Фазулин. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. Несмотря на то, что мужчины, по их словам, активно участвуют в подготовке поездок, 60% женщин хотели бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск. Минтранс России 6 мая предложил увеличить до 2 количество парковочных мест, которые бесплатно предоставляются многодетным семьям. В настоящее время право на бесплатную парковку предоставляется только на один автомобиль. Минтранс планирует внести соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах до 30 июня. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 2 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: День добрый! Утро пролетело вот так вот быстро и, я надеюсь, продуктивно, потому что чем ближе мы к началу майских, тем меньше хочется работать. Давайте используем каждую секунду сейчас, послушаем классную музыку и взбодримся чуть-чуть на новые свершения. Think About Us впереди, Goodbye Love, ну, Goodbye Любовь от Юли Савичевой. Также Ты не хотел Holiday Boy и Cake by Ocean. В общем, все для того, чтобы было хорошо.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4-0-41.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусов Комбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

Итак, друзья, все любят музыку, она задает настроение и делает каждый день ярче. Так хотите узнать, как рождаются хиты, тогда смотрите программу «Музтори» с Сашей Кунчиковым на телеканале «Евразия» каждый вторник. Узнаете закулисье музыки, истории песен в приятном формате, категория 12+, на правах рекламы, партнеры мероприятия, а именно магазин «Мелодия», музыкальные новинки в магазине «Мелодия», африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшие.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
2: Категория 18+.
1: Партнеры мероприятия «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
3: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит. На все времена.
1: Друзья, сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Pink и трек «You plus A». Ну, в общем, там про руку поется. Вот давайте руки свои правильно на рабочем месте использовать и больше продуктивности.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка – 85 рублей. Мотыга прямая без черенка – от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-061.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: вот, ноу, не хочу покидать эфир, ноу, не хочу с работы, нет, ну вот
1: приходится. Завтра придешь, Дим, не переживай.
0: А, да, в 4 часа, друзья, завтра у нас финал, напоминаю, битвы, вот это вот покушать, которое.
1: Завтра, получается, два раза увидимся.
0: Я так счастлив, я так рад, у меня и стыд.
1: Ну, сегодняшний еще день нужно тоже украсить, потому что среда, наш любимый день недели.
0: Да. Так что бери игрушки, гирлянды, давай.
1: Украшать.
0: Удачи, вам тоже хорошего дня, друзья. До завтра.

0: Австралия. Полдень. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На Комсомольской площади в Орске запустили фонтан. Накануне его помыли, почистили и проверили оборудование. Теперь за состоянием объекта до октября будет следить подрядная организация. Специалисты должны регулярно проверять оборудование и при необходимости промывать систему. В прошлом году фонтан уже приводили в порядок, заменили часть элементов, отремонтировали настил и решетки, восстановили гидроизоляцию и решили проблемы с коммуникациями. Со следующего года Казахстан может перестать покупать электроэнергию у России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики республики. По его словам, это станет возможным, если в стране запустят новые энергетические объекты. Они должны полностью покрыть внутренние потребности. Сейчас Казахстан закупает электроэнергию из-за нехватки собственных мощностей. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры чаще всего выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 2 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске 33 96 33. Новости.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Приветствую вас, друзья, и желаю самого яркого и теплого настроения, чтобы это весеннее момент наслаждения и эмоции в вас процветали и, конечно же, становились еще больше. Давайте увеличим ваше настроение вместе с нами яркой и жаркой музыкой здесь в эфире «Смотри радио». Так что громче звук делайте и давайте хорошенько сегодня поработаем.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
1: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
4: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
5: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с Виталием Морозовым вновь, друзья, погрузимся в мир киносериалов и не только. Виталий, добрый день.
2: Привет, Максим, бодрее давай. Про 90-е опять будем говорить.
1: Тогда не точно не бодрее.
2: Почему? Наоборот.
1: Там как-то все.
2: 90-е продолжают набирать силу, наверное, да, в кинематографе и в сериальном пространстве, и в фильмах широкого проката. Вот один из них, это картина «Коммерсант», премьера которой состоялась, ой, не скажу, наверное, точно, на позапрошлой, по-моему, неделе, потому что вот долго мне не удавалось никак дойти до кинотеатра, чтобы ее посмотреть, но я все, но мне очень почему-то, не знаю, не могу объяснить, почему, мне очень хотелось посмотреть, нисколько на Александра Петрова, который в главной роли здесь играет.
1: Опять?
2: Актер популярный, почему бы нет? Вот, не сколько посмотреть на Александра Петрова, а сколько в очередной раз оценить возможность создателей фильма, авторов фильма представить нам 90-е. То есть какой на этот раз будет вариант представлен из тех, которые мы уже видели. Ну, забегая вперед, сразу скажу, что сильно этот вариант, конечно, не отличается от тех, что существует сейчас, например, в сериальном пространстве и в последнее время все чаще выходит на стриминг. Там рассказывается, но, во всяком случае, здесь литературная основа у этой картины, что, конечно, сразу придает ей некой такой серьезности, книжности, во всяком случае. Вот, и рассказывается о молодом банке.

0: мая этого года в Амстердаме нельзя размещать рекламу продукции и услуг, связанных с ископаемым, ископаемым топливом, включая автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Представляете как? То есть под запрет попали бензиновые и дизельные автомобили, а также любые сервисы, прямо или косвенно связанные с их использованием.
1: Ну, чтобы электрички больше покупали. То есть
0: речь идет о полном исключении таких объявлений из городских общественных пространств. Их нельзя размещать на билбордах, остановках, в метро, трамваях и так далее.
2: И они думают, что люди такие: ну все, нет рекламы, значит, нету машин. Ну вот.
0: Ну, как-то вообще, конечно, честно говоря, непонятно, учитывая, что вся вот эта вот зеленая повестка,
2: она вообще с хрустом включается назад.
0: Она, мне кажется, работает только благодаря тому, что есть нефть и газ. По-другому никак.
2: Давай так, это вообще все.
0: Как альтернатива, как дополнение, то есть, да, как бы все нормально будет работать, но полностью исключить
2: гибриды. Понимаете, есть такая вещь, называется гибриды. Вот делайте гибриды и не ломайте голову. Они более экономны, и к экологии они больше и легче относятся, чем те же самые электрички. Потому что электрички, во-первых, чтобы ее зарядить, у тебя и 100% энергии от ее добычи до того, как она идет в автомобиль, теряется около 70%, и 30% только поступает в автомобиль. Раз. А во-вторых, потом утилизируй вот эту, пожалуйста, батарею.
0: Угу.
2: И это у тебя никак не получится.
0: Да, это очень дорого и не экологично в первую
2: очередь. Вообще не экологично. Вот. Поэтому это все там круто.
0: Благо, что мы живем не в Нидерландах.
2: Это вообще прекрасно. Мы живем в нашей России и будем продолжать это делать. Друзья, вам на сегодня мы желаем хорошего дня. Естественно, давайте заправляться бензином и слушать хорошую музыку, которая будет в эфире Радио Хит.
3: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: О, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: грабеж на Радиохит.
1: Вместе с нами вновь, друзья, давайте-ка заглянем в нашу виртуальную ячейку и, конечно же, выдаем удачу и попытаемся ее взломать. Сделать это легко и просто, после внимательно следившего за нашим эфиром условного сигнала, дозвониться к нам и получить возможность добраться до виртуальной ячейки, где сегодня у нас 7000 рублей находится. И всю подробную информацию о розыгрыше ищите на сайте rus.ru во вкладке «Грабеж» с категорией 18+. И первой в нашу эфирную студию ворвалась Лаура. Доброго дня!
2: Доброго дня!
1: Весеннего настроения. Как проводишь день? Рассказывай, Лаур.
2: Все хорошо, едем в гости к маме.
1: Прекрасно! Маме потом тоже большой привет от нас передавайте. Но прямо сейчас начнем игру. Готова?
2: Да, готова.
1: Поехали! Итак, первый вопрос. В каком году вышла песня группы «Город 312. Обернись»? 2007 год, 2008 или 2009?
2: 2007.
1: Какой по счету в этом часе была песня «Обернись, города 312»? Она звучала вот буквально недавно. 10, 11 или 12?
2: 11.
1: И в каком месяце родилась солистка группы «Город 312»? Ее зовут Ая. В 10 месяце, в 11 или в 12?
2: Давайте к 12.
1: Угу. Замечательно. Ну что ж, давайте вводить цифры в нашу виртуальную ячейку. Итак, первая цифра у нас была 2007, вторая была 11 и третья 12. Проверяем.
0: Электронная ячейка не взломана.
1: А одного вопросика не хватило. Ая, солистка группы «Город 312», родилась в 10 месяце, в октябре. У нее день рождения, а не в 12-м, в декабре, как сказала ты. Но ничего страшного, умничка, что к нам дозвонилась. От тебя ждем твоих весенних пожеланий.
2: Да, всем привет. Городу Орску привет. Вам, Макс. Всем хорошего настроения, хорошей
1: среды. Замечательно. Просто очень сильно завидую, когда человек не знает, какой сегодня день недели. Я очень рад. Хорошего настроения тоже всей твоей, Лаурочке, семье. Спасибо, что была с нами. Звони еще обязательно. И до скорого. Вы же, друзья, будьте внимательнее. Вечером 7500 рублей будет в нашей виртуальной ячейке. Будьте на связи и выигрывайте.
0: Грабеж на Радиохит.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. Владис, когда ваш

0: Далее 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В первом квартале 2026 года специалисты управления Роспотребнадзора провели мониторинг качества хлебобулочной и кондитерской продукции в Оренбуржье. Всего было отобрано и изучено 470 проб. Все отобранные образцы полностью соответствуют гигиеническим нормативам. Угроза здоровью в самом составе продуктов не обнаружена. Тем не менее, без жестких мер не обошлось. Из ворота изъяли 7 партий продукции общим весом почти 190 килограммов. Причиной дисквалификации товара стали грубые нарушения правил торговли. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такое постановление подписало правительство. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с заявлением. А подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, а также официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Россияне стали чаще пользоваться СМС по итогам первых майских праздников на фоне ограничений мобильного интернета в столице и некоторых регионах, рассказал РИА Новости гендиректора Телеком Дейли Денис Кусков. Он отметил, что увеличение в этом году было замечено еще до наступления праздников на 25-30%. Но также, учитывая праздники, выезда на природу прибавилось еще 5-10% соответственно. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 2 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Все, что хочется сегодня и о чем мечтается, давайте воплощать в реальность и, конечно же, создавать яркие моменты собственноручно. Здесь поможет, конечно же, четкий план действий на этот день, чтобы успеть и хорошенько поработать и сотворить что-то действительно впечатляющее. Вам поможем во всех сферах и во всех направлениях двигаться лучшей музыкой. Она добавит ритм и темп, так что давайте не отставайте от нас и делайте громче.
2: Смачалов.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней.
1: Вторую строчку занимали Алок, Зеба и Португал The Man, Dive Into The Ocean. Ну а лидером нашего хит-парада был Ибан с треком Hollow.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
5: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно покупай.
8: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
9: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
10: В ХБшку на ТЗБ!
9: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
11: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на Смотри Радио. Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
12: Категория 18+.
11: Партнеры мероприятия: Уна Пицца, горячая пицца, бургеры и роллы. Магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Фабрика «Орские колбасы».
13: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Давай ждать, но нам ждать остается совсем немного, ведь финал съедобного боя на Смотри Радио уже завтра, 7 мая в 16:00. Включай телеканал Смотри Радио и поддерживай участников. Узнаем, кто же сможет съесть больше всего и забрать главный приз. Не пропусти. Съедобный бой на Смотри Радио, смотри, не лопни. Категория 16+, партнеры мероприятия Уна Пицца, горячая пицца, бургеры и роллы, магазин яблочной техники Яблочный Спас и фабрика Орск колбасы. Ну и, конечно же, вместе с нами продолжай наслаждаться этим днем и двигаться активнее под лучшие ритмы.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

хотите продать квартиру выгодно или найти идеальный вариант без лишних рисков. Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРН 311 565 833 200 061.
8: Телефон рекламной службы 20.

любовью в эфире делится лирика. Вы тоже своими чувствами, эмоциями и, конечно же, пожеланиями поделитесь с окружающими, чтобы они точно знали, что вы сегодня получили удовольствие от рабочего процесса или от того, чем вы там занимаетесь. Мы же занимаемся здесь в эфире разными интересностями, так что присоединяйтесь и ловите момент. Ну а если вы тоже уже что-то безумное сегодня интересное сделали, пишите об этом на портале smotri.radio. У нас же на горизонте будет Holy Flame, Airbox и Анастя уже дальше.

Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в Орске плюс 23, вечером обещают плюс 17, облачно и возможен дождь. В Ясном плюс 23, вечером будет плюс 19, также возможен дождь. В Кувандыке и Медногорске плюс 21, вечером будет плюс 18, дождь. И в Оренбурге сейчас плюс 19, вечером будет плюс 15, также дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер – магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
10: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 16 часов. Это радио Хит.
1: Реклама.
0: Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Комбинат «Уральская сталь» подготовил праздничную программу к 81-й годовщине Победы. В рамках предпраздничных мероприятий работникам и ветеранам выдали 2500 георгиевских ленточек, а волонтеры привели в порядок могилы фронтовиков. Более 13 лет металлурги устанавливают в центре города стену памяти с приоритетами новотроицких фронтовиков. Более 2000 фото. 8 мая пройдет торжественный митинг с возложением цветов к вечному огню. 47 ветеранов получат специальные выплаты, некоторых посетят руководители. 9 мая металлурги примут участие в эстафете «Шествие бессмертного полка» и возложат цветы к монументу. Вечером состоится акция «Свеча памяти», а завершится празднование салютом. Вечером 5 мая в Бугуруслане на улице Рабочей девятиклассник на питбайке, совершая обгон, столкнулся с автомобилем «Лада Калина», поворачивавшим направо. Оба подростка, водитель питбайка и его пассажир, госпитализированы. Питбайк не предназначен для дорог общего пользования, а водитель не имел прав. В отношении матери водителя, владелицы питбайка, составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей и передачу управления несовершеннолетнему без прав. Обстоятельства ДТП выясняются, питбайк на штрафстоянки. Число пострадавших в результате атаки на Чебоксары выросло до 37. Сейчас в республиканских больницах остаются 11 человек с ранениями, трое из которых в тяжелом состоянии. Остальные получают необходимую помощь амбулаторным, сообщили в Минздраве Чувашии. Там подтвердили, что двое получили травмы, несовместимые с жизнью. Украинские военные атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. Обломки повредили торговый центр и 28 жилых домов. На этом фоне в городе приостановилась работа общественного транспорта, школы и колледжи перевели на дистанционное обучение. В республике введен режим ЧС регионального характера. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились в...

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Продолжаем весну делать жаркой вместе с вами и перебегаем в новый час. 16.06 на наших студийных. Давайте, друзья, не отставайте. Мы тут в музыкальном ритме шагаем вместе в сторону вечера этой среды. Так что давайте еще немножечко поработаем, но сделаем так, чтобы потом ничего не отвлекало. Для этого со всеми рабочими задачами справляемся вместе под ритмы от Леши с Викой и Нюши, Дима Билан впереди и Disco Lines уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
5: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
7: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
8: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Антошкин Алексей Геннадьевич». Огранник 311-565-833-200-061.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Держимся с нами в едином ритме и, конечно же, приближаем тот самый момент, когда в эфире «Смотри радио» состоится финал съедобного боя. На «Смотри радио» уже скоро, а именно завтра, 7 мая в 16:00, включая телеканал «Смотри радио» и поддерживая участников. Узнаем, кто сможет съесть больше всего и забрать главные призы. Не пропусти съедобный бой на «Смотри радио». Не лоб не смотри. Категория 16+. Партнер мероприятия «Уна Пицца», горячая пицца, бургеры и роллы, магазин «Яблочный день». Техники «Яблочный спас» и фабрика «Орские колбасы». Ну и, конечно же, здесь в эфире, а за этим всем будет ярко и интересно наблюдать, так что обязательно присоединяйся уже завтра.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрас, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Вы камильфо и ваш бонтон иметь костюм. От Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
7: ООО «Афина». Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из трех человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на Смотри Радио. Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
8: Категория 18+.
7: Партнеры мероприятия: Уна Пицца, горячая пицца, бургеры и роллы. Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Наш малахит здесь в эфире «Смотри радио». Вспоминаем былые заслуги группы «Винтаж» и, конечно же, наслаждаемся новыми. Так что и вы давайте расскажите о ваших заслугах в этом дне. Ну что сделали яркого, невероятного и, конечно же, продуктивного в эту среду? Об этом скорее рассказывайте нам на портале «Смотри.радио». Пока зачитываем те сообщения, что уже к нам прилетели. Передаю привет городу Орску. Макс, привет и хорошего настроения от Сереги. И совет желает всем отличного дня, присоединяемся этим днем, точно насладимся вместе с вами, так что не стесняйтесь сделать громче. У нас на горизонте будет Алок Зебе, Португал The Man, Зиверт и Сидни Сэмпсон и AMP с Will I Am он далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260. Без возрастных ограничений.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске конфликт между коллегами из транспортной компании из-за распределения командировок и задержек выплат закончился дракой. Один из работников ударил другого метлой по голове, причинив вред здоровью средней тяжести. В суде виновник признал вину, извинился и частично возместил ущерб. Учитывая, что он ранее не судим, имеет троих детей, является единственным кормильцем, ему назначили год условно с испытательным сроком. Он обязан регулярно отмечаться и не менять место жительства без уведомления. Приговор пока не вступил в законную силу. В Оренбурге завершено расследование дела 16-летнего школьника, обвиняемого в подготовке теракта и участии в запрещенной организации. Подросток согласился на задание кураторов за 25 тысяч рублей. 2 июня 2025 года он поджег климатический шкаф у базовой станции сотовой связи, сняв акт на телефон. Также школьник пропагандировал идеологию организации среди знакомых. Его задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму. Дело направлено в суд. В Чебоксарах число поврежденных ударами ВСУ домов выросло до 40. Среди них социальные объекты, школы, детсады и колледж. Обновленные данные привел глава Чуваши Олег Николаев. По его словам, ведение ЧС позволило оперативно мобилизировать ресурсы и направить средства на аварийные работы и адресную помощь. Накануне Чебоксары подвергались удару украинских беспилотников. 2 человека погибли, 35 получили травмы различной степени тяжести. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. City Group, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на радио Хит.
1: Друзья, весело шагали весь день и дошагали до вечера этой среды, друзья. Да-да-да, самое время переключаться с рабочего лада на более такой умиротворенный и, возможно, даже немножечко предпраздничный. И вместе с нами давайте наслаждаться моментом и, конечно же, добавлять еще больше энергии, чтобы вам хватило сил сегодня и отдохнуть тоже. Поможет, конечно же, музыка. Какие праздники сегодня можно отметить, скоро расскажу в нашей рубрике.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот среду, 6 мая, отмечаем Всемирный день аккордеона. Также сегодня день напитков, день без домашних заданий, Международный день против диеты. Также сегодня день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Ну и, конечно же, поздравляем сегодня именинников у Александры, Валерии, Ивана, Егора, Георгия, Юрия, Анатолия, Афанасия, Валерии, Гликерия и Лазаря сегодня именины. Ну а вы что будете сегодня отмечать, рассказывайте нам, а мы вас обязательно поздравим через портал смотри.радио.
0: Реклама.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе ТЭО всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: В Мегарай новое поступление кашпо, подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной теплоизоляции и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Приглашаем вас заглянуть к нам на огонек вместе с нами, чтобы вкусненько провести этот день и, конечно же, получить вкусный подарок от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Вместе с ним мы здесь в эфире «Смотри радио» ежедневно по будням, конечно же, изучаем историю родного края и все самое интересное на то, что было в городе Орске и что интересного происходило, изучаем и, конечно же, через вопросы еще и одариваем вас вкусным боксом от «Хлебзавода 7», город Новотроицк. Так что номер 21-137 набирайте, чтобы вместе с нами здесь в эфире пообщаться и, конечно же, ответить на очередной вопрос. И мы давайте уже будем общаться с теми, кто к нам дозванивается. И здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Равиль.
1: Еще раз?
2: Равиль.
1: Равиль, очень приятно. Как настроение сегодня?
2: Отлично.
1: Отлично. Радиоприемчик чуть-чуть убавляем, чтобы мы слышали друг друга только по телефону. А я уже готов озвучивать для тебя вопрос. Ты готов?
2: Да.
1: В один из старейших поселков Орска, образован в 1930-е годы как разъезд. Название получил в честь определенного природного материала и так как именно здесь первоначально строился нефтеперерабатывающий завод. Итак, нужно понять, какой это поселок. Есть три варианта ответа. Я говорил про поселок строителей, про поселок Гудрон или про поселок ОЗТП. Как ты считаешь?
2: Поселок Гудрон.
1: Конечно же, ответ верный, и ты получаешь вкусный бокс от нашего вкусного партнера. Мы тебя поздравляем, ну и, конечно же, от тебя вкусные тоже пожелания и приветы ждем.
2: Ну, приветы своим детишкам и своей семье, и родным, кто меня узнал.
1: Замечательно, на линии. Вот, вот это самое главное. А теперь на линии оставайся, чтобы мы твое настроение подняли еще выше. Рассказали, как ты заберешь свой вкусный бокс. А узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят истории родного края. Ну а мы ежедневно по будням эту историю вместе с вами рассказываем, еще вкусняшки дарим.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчение 1 литр от 42 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
9: Зависит только от тебя.
7: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Эминем и Рианна, их монстр только что. Ну а если вас тоже после рабочего процесса пробуждается монстрик, не стесняйтесь дать ему волю выплеснуть себя во что-нибудь. Ну только приятно, ярко и интересно. Вместе с родными и близкими придумайте какую-нибудь игру или же распишите все моменты на большом листе бумаги, выплеснув это все туда. Ну и, конечно же, все, что останется, тепло, заботу и радость, выплесните в эфир «Смотри радио» через портал «Смотри.радио». Делимся тем, что действительно для вас важно здесь в эфире, так что не стесняйтесь, вы забегайте на огонек, а мы сделаем его еще ярче с помощью Holiday Boy. Ты не хотела уже, дали в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: Ребята.ру или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 20, дождь. Также вечером обещают нам синоптики плюс 18, тоже дождь. Ну а ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 23, также возможен дождь. В Ясном сейчас плюс 21, ночью будет плюс 11, завтра плюс 22, возможен дождь. В Ковандыке и Медногорске плюс 18, ночью будет плюс 11, завтра днем плюс 21. В эту минуту в городе Оренбург плюс 19. Местами идет дождь. Этой ночью будет плюс 9 градусов. И, конечно же, завтра днем будет плюс 21. Также возможен дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Ашань, в эфире я к тебе и, конечно же, к вам здесь в эфире «Смотри радио» летит на всех парах и, конечно же, на крыльях, чувствах и в этих всем Жень Куликов, потому что у него всегда всего много. Что принес?
1: Я ничего не принес.
0: Настроение что-нибудь.
1: Настроение принес? Смотрите, я сегодня очень яркий, розовый черт. А молекулу принес.
0: Так, давай свою молекулу спрячь куда-нибудь подальше.
1: Мы сейчас набрызгаем здесь.
0: Да, кстати, ты сегодня уже вот там, я смотрю, в летнем, да? И что, прям так жарко на улице?
1: Нет, я штаны снял при тебе. Я же при тебе снял штаны.
0: Я вот за этим не наблюдал, если что.
1: Вот представляешь, Оксан, ты наблюдала? Включи Оксаночку.
0: Не надо включать Оксаночку, она сама включится, когда надо.
1: Вот ты видишь, почему?
0: Вот замечательный вечер вас ожидает. И с Оксаночкой, с новостями, и с Женечкой, с интересными тоже моментами. Я желаю вам отличного настроения. Весь день с вами был я, Макс Мочалов. Завтра снова услышимся.
1: Ты, да?
0: Вот 4 дня отдыхал, а кто-то 4-й день будет работать.
1: Ничего страшного.
0: Ничего страшного.
1: Ты ездил в этот...
0: Так что давайте.
1: В Китай или где там.
0: До свидания. Вспомни еще прошлый год.
1: Давай,
0: ну а мы продолжим сегодня и сейчас.

0: Далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске закрыли для движения участок дороги на улице Гомельской, где ранее уже фиксировались серьезные коммунальные проблемы. Теперь проезжую часть перекрыли после очередной аварии. Вода вновь начала выходить прямо из-под земли и затапливать улицу. Особое внимание к ситуации приковано еще и потому, что этот участок уже не раз становился проблемным. 2 мая в размытую яму даже провалились автомобили. Сейчас объезд организован по грунтовой дороге, однако после подтопления она превратилась в грязь. При этом по маршруту продолжают ходить общественный транспорт. Когда движение на Гомельской будет полностью восстановлено, пока неизвестно. Оренбуржец, управлявший электросамокатом в нетрезвом виде, оштрафован на 204 тысячи рублей и лишен прав на 2 года и потерял самокат. Суд признал 45-летнего мужчину виновным в управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на его доводы о том, что самокат не является механическим транспортным средством, эксперты подтвердили обратное. Ранее мужчина уже привлекался за вождение автомобиля в пьяном виде. Новые китайские автомобили в России впервые стали стоить в среднем больше 4 миллионов рублей. За апрель цена выросла на 2,7%. При этом автомобили российских марок остаются заметно дешевле. Их средняя стоимость около 2 миллионов рублей. Самые высокие цены на новые машины сохраняются в Москве. В апреле средняя стоимость там составила почти 4 миллиона рублей. В Петербурге показатель вырос до 3 миллионов 300 тысяч рублей. При этом некоторые модели за месяц подешевели. В их числе Haval H3, Jeku G6 и Haval Julion. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. City Group, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов здесь, поэтому давайте-ка будем вместе сейчас получать дозу хорошего настроения и хорошей музыки на Смотри Радио. Давайте слушать и смотреть вместе. Погнали! Тагдым-тагдым-тагдым!

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами на портале smotry.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней.
1: Вторую строчку занимали Алок, Зеба и Португал The Man, Dive Into The Ocean. Ну а лидером нашего хит-парада был Ибан с треком Hollow.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья Бис 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис» – когда важен результат.
5: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
6: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года. We'll be right back.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
0: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Представляете, друзья, новость какая. В Нижегородском зоопарке Лимпопо на свет появился детеныш редкого животного, африканского трубкозуба. Если вы не знаете, как он выглядит, ну, понятно, да, значит, нос как трубка. В общем, ну, посмотрите, как выглядит. Ну, красивый детеныш. Говорят, что очень редко они рождаются, и они на грани, там сказать, вымирания. В общем, вот такая вот новость хорошая, позитивная. И вообще, смотрите, вот заходите в Макс, заходите в Телеграм, если он работает, и смотрите, там Женя Куликов такой, знаете, на горе, красивый, и, значит, нужно продолжить фразу. Вот в это время, в мае, я часто, и что вы часто делаете? Напишите. Ну, а пока слушаем и смотрим радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30. Для зрителей старше 12 лет.
7: Хочешь деньги? Так забери.
8: Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет? Следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
11: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
12: Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот они, сообщения прилетели. Лариса написала: «Здравствуйте, Евгений, вы сегодня очень красивый. Включите, пожалуйста, песню «Одинокая ветка сирени». Спасибо». Ну, нет такой песни у нас. Не формат. Ну, что-нибудь другое. Вот, допустим, «Мото» я могу поставить. Давайте послушаем. Давайте.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая 7 нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
3: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, расскажу о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, ночью будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 19, ночью будет плюс 15. В Ясном в данную минуту плюс 17, ночью будет плюс 15. В Кулундыке Медногорске плюс 19. Ну а ночью ждите плюс 12. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 19 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске закрыли для движения участок дороги на улице Гомельской, где ранее уже фиксировались серьезные коммунальные проблемы. Теперь проезжую часть перекрыли после очередной аварии. Вода вновь начала выходить прямо из-под земли и затапливать улицу. Особое внимание к ситуации приковано еще и потому, что этот участок уже не раз становился проблемным. 2 мая в размытую яму даже провалились автомобили. Сейчас объезд организован по грунтовой дороге, однако после подтопления она превратилась в грязь. При этом по маршруту продолжают ходить общественный транспорт. Когда движение на Гомельской будет полностью восстановлено, пока неизвестно. Оренбуржец, управлявший электросамокатом в нетрезвом виде, оштрафован на 204 тысячи рублей и лишен прав на 2 года и потерял самокат. Суд признал 45-летнего мужчину виновным в управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на его доводы о том, что самокат не является механическим транспортным средством, эксперты подтвердили обратное. Ранее мужчина уже привлекался за вождение автомобиля в пьяном виде. Новые китайские автомобили в России впервые стали стоить в среднем больше 4 миллионов рублей. За апрель цена выросла на 2,7%. При этом автомобили российских марок остаются заметно дешевле. Их средняя стоимость около 2 миллионов рублей. Самые высокие цены на новые машины сохраняются в Москве. В апреле средняя стоимость там составила почти 4 миллиона рублей. В Петербурге показатель вырос до 3 миллионов 300 тысяч рублей. При этом некоторые модели за месяц подешевели. В их числе Haval H3, Jeku G6 и Haval Julion. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, если у вас болит горло, ешьте зефир. Он смягчает горло так же, как и мармелад. Представляете, от вкусняшек можно еще получить полезные свойства. Так как и от «Смотри радио», друзья. Давайте смотреть вместе. В новый час влетаем.
2: «Смотри радио».

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
2: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуда и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника. Покупай.
1: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 300.

0: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
2: Категория 18+.
0: Партнеры мероприятия «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций Royal 7. Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 7 мая. Готовы услышать? Погнали!
2: Овен.
1: Позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты завтра могут принести вам большую пользу в обозримом будущем.
2: Телец.
1: Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Завтра у вас будет шанс заслужить ее. Дерзайте.
2: Близнецы.
1: Если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица и подумайте, хотите ли вы выглядеть так же.
2: Рак.
1: Действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности. Бойтесь старушек с бойкими язычками.
2: Лев.
1: Завтра у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаление.
2: Дева.
1: Поработайте мозгами завтра. Вдруг что-то путное выйдет. Оно выйдет.
2: Весы.
1: Позаботьтесь о парусах и руле. Ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, что вы осмелитесь взяться завтра, обязательно увенчается успехом.
2: Скорпион.
1: Завтра вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей.
2: Стрелец.
1: Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, завтра усилится под влиянием Луны.
2: Козерог.
1: Вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве, и дорогу выбирать вам придется не только для себя.
2: Водолей.
1: Итак, нынешний вечер, то есть завтрашний, лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей.
2: Рыбы.
1: Завтра стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел. Не пропадать же столь продуктивному дню даром. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Royal 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Royal 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Royal 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней. Пятиразовые питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет? Следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 20.

0: Елена.
1: Итак, сегодня это Маранди и Хелена. Save Me. Это песня румынской группы, записана при участии румынской исполнительницы в 2008 году. Давайте послушаем и вспомним эту песню.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Мерседес, когда важен результат.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
2: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
0: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.

0: На Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске закрыли для движения участок дороги на улице Гомельской, где ранее уже фиксировались серьезные коммунальные проблемы. Теперь проезжую часть перекрыли после очередной аварии. Вода вновь начала выходить прямо из-под земли и затапливать улицу. Особое внимание к ситуации приковано еще и потому, что этот участок уже не раз становился проблемным. 2 мая в размытую яму даже провалились автомобили. Сейчас объезд организован по грунтовой дороге, однако после подтопления она превратилась в грязь. При этом по маршруту продолжают ходить общественный транспорт. Когда движение на Гомельской будет полностью восстановлено, пока неизвестно. Оренбуржец, управлявший электросамокатом в нетрезвом виде, оштрафован на 204 тысячи рублей и лишен прав на 2 года и потерял самокат. Суд признал 45-летнего мужчину виновным в управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на его доводы о том, что самокат не является механическим транспортным средством, эксперты подтвердили обратное. Ранее мужчина уже привлекался за вождение автомобиля в пьяном виде. Новые китайские автомобили в России впервые стали стоить в среднем больше 4 миллионов рублей. За апрель цена выросла на 2,7%. При этом автомобили российских марок остаются заметно дешевле. Их средняя стоимость около 2 миллионов рублей. Самые высокие цены на новые машины сохраняются в Москве. В апреле средняя стоимость там составила почти 4 миллиона рублей. В Петербурге показатель вырос до 3 миллионов 300 тысяч рублей. При этом некоторые модели за месяц подешевели. В их числе Haval H3, Джеку G6 и Haval Julion. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Помните вот это настроение каково? Во! И вверх палец поднимаем. Все такого мнения, да? Все без исключения, да? Ай да мы, молодцы! Начинаем новый час, друзья! Давайте начнем прямо с нового трека. Егор Крид и Артик Асти. «Карма».

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: День детства в кино на Радио Хит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что, друзья, закрытый кинопоказ ко дню детства от Радио Хит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру. Приглашают как бы всех мальчишек и девчонок, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, который вот был. Звоните в эфир и выигрывайте билеты. 21-103-7, код города 3537. Звоните прямо сейчас, друзья. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. Ну и на правах рекламы. Организаторы Смотри Радио и Орск.ру. Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер. Предприятие «Армед». Специальный партнер. Империя яблок. Магазин фирменной техники. И партнер. Ресторан доставки японской еды. Суши роллов. И так до меня дозвонился кто-то. Давайте сейчас спросим, кто это. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, здрасте, как вас зовут?
2: Наталья,
1: ну что, готовы? Очень легкие вопросы будут. Два билета хотите получить?
2: Конечно.
1: А с кем пойдете?
2: С детьми.
1: Итак, смотрите, вопрос такой. Вот какую фразу постоянно кричит волк в «Ну, погоди», категория 0+. Какую?
2: Ну, заяц, погоди.
1: Ну, давайте громче. 3-4.
2: Ну, заяц, погоди!
1: Аплодисменты! Я вас поздравляю, Наталья, вы выигрываете на закрытый кинопоказ. С детьми пойдете, конечно, отпразднуете День детства вместе. И давайте аплодисменты вам такие включу. Вот вам. Ну что, довольны, радостны?
2: Конечно, радостно.
1: Ну, давайте привет и всем-всем-всем расскажите.
2: Ну, привет и всем, кто слушает. Возможно, что и мои дети как раз таки слушают меня. Всем привет, кто слушает радио, всем диджеям, ну, всем хорошего настроения.
1: Спасибо вам большое. Никуда не уходите. За кадром расскажу, где забрать подарок. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Молодцы. Ну что ж, вот как-то так, друзья. Видите, легко получить классные подарки ко дню детства.
0: День детства в кино на Радио Хит.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по

0: ИП Нефизев ПА. Для лиц старше 12 лет.
1: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
2: Выбор товара у нас немалый. И покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
4: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек. Зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
8: Категория 18+.
7: Партнеры мероприятия: «Уна пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Переходим в мессенджер Макс, друзья, и там продолжите фразу. Я часто в это время, вот в это время, вот я фоткаюсь, а вот кто, Ньютон написал, я сплю в это время. Я имею в виду там май, вот это вот все красиво, когда... Елена написала, а мы тоже фотографируемся так красиво вокруг. Природа просыпается от зимней спячки, цветочки цветут, листики проклевываются, травка зеленеет. Так хочется сохранить в памяти такую красоту, как я вас понимаю. И вот у нас написал еще Тауки Хан, с наступающим. Кстати, да, завтра день радио, поэтому можете нас уже поздравлять. Евгений, тогда включите, пожалуйста, песню «Тополиный пух». Она у нас прозвучала. Какой великолепный закат в Орске, нам сказали. А у нас здесь закат всегда красивый. Поэтому смотрите радио и все увидите.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
2: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей.
5: Орс, улица Краматорская, 9Б.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Тем временем в Орске плюс 19 градусов. Ночью будет плюс 13, плюс 14. В Оренбурге сейчас плюс 18. Ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 17. Ночью ждите плюс 15. Ну а в Кумутке, Медногорске плюс 17. Ночью будет плюс 12. В Петропавловском, Камчатском плюс 7. Но информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А ученые доказали, что плакать два раза в неделю полезно для здоровья. Это помогает избежать депрессии, забыть о хронических болезнях и стать увереннее в себе. В общем, я вас не буду заставлять плакать, буду только позитив вам дарить. Позитив — это тоже хорошо. Смотрим радио, в новый час вступаем.
2: Смотри,

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotry.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотень.
1: Вторую строчку занимали Алок, Зеба и Португал The Man, Dive Into The Ocean. Ну а лидером нашего хит-парада был Ибан с треком Hollow.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.
4: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
5: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.

0: Ру или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
6: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
7: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
8: Зависит только от тебя.
6: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вроде бы все есть, да, вроде бы вот есть и слушатели, и смотрители, да, ну и, конечно же, радиоведущий, музыка хорошая, а вот чего-то не хватает, а? О, я знаю, чего не хватает, гороскопа на завтра, на 7 мая. Готовы послушать? Тогда let's go!
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, гороскоп на завтра. Прямо сейчас уже подготовил. Поехали!
2: Овен.
0: Позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты завтра могут принести вам большую пользу в обозримом будущем.
2: Телец.
0: Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Завтра у вас будет шанс заслужить ее. Дерзайте!
2: Близнецы.
0: Если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица. Вот так вот найдете, подумайте, хотите ли вы выглядеть так же, а?
2: Рак.
0: Действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности. Бойтесь старушек с бойкими язычками.
2: Лев.
0: Завтра у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаление. День в связи с этим обстоятельствами как бы не может быть неудачным. Будет все клево.
2: Дева.
0: Поработайте мозгами, завтра вдруг что путное выйдет. Вот так.
2: Весы.
0: Позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, что вы осмелитесь взяться завтра, за что осмелитесь взяться, обязательно увенчается успехом.
2: Скорпион.
0: Завтра вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей.
2: Стрелец.
0: Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, завтра усилится под влиянием Луны.
2: Козерог.

0: Смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
2: Гороскоп.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 12 лет.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%. Процентов всего 42 500.

0: рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, а миф. Кино скорее билет. Билет!
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
1: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
3: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Грабеж на Радиохит.
1: Ну что, друзья, на электронном счете Радио Хит и Смотри Радио есть деньги. 7500 рублей нужно нас ограбить, подобрав пин-код. Если код будет верным, деньги ваши. Если нет, счет пополняется на 500 рублей. Чтобы подобрать код, нужно верно ответить на 3 вопроса с числовыми ответами за 45 секунд. Подробнее ознакомиться с правилами игры можно на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж», категория 18+. И до меня дозвонилась Юля. Юля, здрасте.
2: Здрасте.
1: А чем занимаетесь?
2: Лежу.
1: Да, и вообще ничем не занимаетесь. Смотрите радио, да, и, в общем, хотите нас грабануть.
2: Ну, планирую, да.
1: Ну, планируете, да? Ну что, а вы вообще сколько у нас самое больше выигрывали?
2: 10 тысяч.
1: 10 тысяч? Ничего себе.
2: В том году было.
1: Да, в том году. Ну, слушайте, я вам желаю удачи. Время начинается прямо сейчас. Погнали?
2: Спасибо, погнали.
1: Итак, Международный день против диеты сегодня. Сколько лет ему? 32, 33, 34 года?
2: 33.
1: В каком году открыт тоннель под проливом Ла-Манш? 1992, 93 или 94 год?
2: 92.
1: Сколько лет назад создали стальной плуг? 193 года, 194 или 195?
2: 195.
1: 195. Вот так, успели. Ну, как вы думаете, в этот раз попали, не попали?
2: Ой, ну, почти все вопросы знала.
1: Ой, прям... Прям знали, да? Прям, ну сейчас посмотрим. Про плуг прям вот самое то, да, попали. Ну что ж, давайте посмотрим, значит, пин-код наш. Итак, барабанный дробь.
0: Электронная ячейка не взломана.
1: К сожалению, вы и про плуг не знали. В общем, не ответили ни на один вопрос, Юля. Международный день против диеты сегодня. Вы вообще кушать любите?
2: Да-да.
1: Вы и посмотрели тогда, это как на Куликова в экране.
2: Это вот не мое, вот я просто не угадала.
1: Да, ну смотрите, 34 года, а вы сказали 33. Вот.
2: Чуть-чуть.
1: А в каком году открыт тоннель под проливом Ла-Манш? 94-й, вы сказали 92-й. Вот, и сколько лет назад создан вот плуг? Вы сказали 195, а там 193. Вот,
2: ну,
1: так.
2: Вот почти рядом.
1: Ну, почти, да. Ну, тут как бы и ответы были. 193, 194, 195. Все близко, все очень близко. Ну что ж, давайте передавайте свои приветы.
2: Передаю привет всем, кто еще не спит.
1: Ага. Можете нас поздравить с наступающим. У нас завтра день радио.
2: А, да, с наступающим.
1: Спасибо большое.
2: Желаю вам процветания.
1: Ой, спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, а завтра, вот смотрите, вот с помощью вас мы плюс 500 рублей добавляем. И у нас 8 тысяч рублев завтра днем. Поэтому давайте попробуйте завтра.
2: Ну да, вопросы полегче чуть-чуть.
1: Ну завтра не я работаю, будут легче. Вот, поэтому давайте вам хорошего вечера. Смотрите и слушайте радио вместе с нами. Пока-пока. Вот так, друзья, ограбьте нас завтра, ведь это...
0: Грабеж на Радиохит.

0: знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru. Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из трех человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой». Категория 18+. Партнеры мероприятия: «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, ночью будет плюс 13. В Оренбурге сейчас 17, ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас 17, ночью плюс 15. Кунке-Медногорске плюс 17, ночью будет плюс 13. В Петропавловском-Камчатском плюс 8. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья мои хорошие, давайте-ка будем сейчас еще больше получать позитива, да, больше смотреть радио и слушать, конечно. И дальше давайте начнем вот с песни легендарной, да, ай-яй-яй, руки вверх.
2: Смотри,

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 304670. 78, код города 3537.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот знаете, друзья, все любят музыку, она задает настроение и делает каждый день ярче. Хотите узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу Муз-стори с Сашей Якунчиковым на телеканале Евразия. Каждый вторник узнаете за кулисы музыки, истории песен в приятном формате. Категория 12+, на правах рекламы, партнер программы магазин «Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия», африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия — бесплатная доставка по Орску, ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал-3». Ну а дальше давайте будем смотреть радио и улыбаться шире.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: Делал сообщение, друзья. Дорогая Олечка, с днем рождения от Евгения. Спасибо тебе за тепло и любовь. Пусть жизнь дарит яркие моменты, а здоровье только крепнет. Мы с сыном всегда рядом и тебя очень сильно любим. Матышевы, муж и сын. Поставьте песню Филатов и Ферес специально для вас. Ну, там плюс еще и буррито будет. Давайте послушаем и посмотрим.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Куда идем, детство мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, томи, в кино скорее билет.

0: билет!
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
2: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, все любят музыку, она задает настроение и делает каждый день ярче. Хотите узнать, как рождаются хиты? Смотри программу Мустори с Сашей Якунчиковым на телеканале Евразия каждый вторник. Узнайте закулисье музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+, и на правах рекламы партнер программы магазин Мелодия. Музыкальные новинки в магазине Мелодия. Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке, системы и колонки для ваших Наталика шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску ближайшим городам. Орск, ДК, Европейский, второй этаж. Рынок Авангард, ТК, Урал, 3. Ну а мы продолжаем смотреть и слушать радио.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 16 градусов, ночью будет плюс 13, в Оренбурге плюс 16, ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 16, ночью плюс 15, но в Кумунтке, Медногорске плюс 16, ночью будет плюс 13. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий – 870 рублей. Язык свиной – 395 рублей. За килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлиста 3, оптовая база.
4: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: подробности на smotri.radio. Новый трек.
1: Новый трек.
0: На радио хит.
2: А еще, друзья, знаете что? Завтра, буквально через час уже наступит день радио, поэтому мы будем радовать вас еще больше и, конечно же, ждем всех поздравлений, почему бы и нет. Это Смотри Радио, это классно, это круто.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Макс!
2: Макс!
1: Макс!
2: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы.

0: реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8 3537 210 260 без возрастных ограничений.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Полярное небо и айсберг в сауне? Да! Комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть! Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 3537.
1: Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Орск – богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
3: Для лиц старше 16 лет.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Реклама. Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 3.

Играли так тонко, это чувство или просто нейронка. Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Радио.
3: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

Реклама. Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 3.

слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.